0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке стартовало досрочное голосование в труднодоступных районах. Первыми отдали голоса 41 сотрудник компании «Беринг Золото». В понедельник представители избиркома и СМИ вылетели вертолетом «Чукотавиа» в КНКРН на отрогах Корякского Нагорья. Среди избирателей оказался молодой геолог из Нигерии. Он 9 лет живет в России, из которых 3 месяца работает на Чукотке. Он отметил, что рад возможности принять участие в выборах и повлиять на будущее страны. Голосует сотрудник впервые, так как гражданство получил год назад. Сегодня же вертолет отправился к сотрудникам западно-озерного месторождения. Напомню, всего организуют около 50 авиа и наземных выездов для голосования оленеводов, военных и вахтовиков. В предварительные списки в округе внесены около 2000 избирателей. Досрочное голосование завершится 17 сентября. Основной этап выборов этого года пройдет с 18 по 20 сентября. Жители выберут депутатов Госдумы и регионального парламента, а также новый состав Совета депутатов Провиденского округа и главу села Нешкан. Подробности в следующих выпусках новостей. В Анадыре открылась регистрация на кросс нации. Главный массовый забег страны пройдет 26 сентября. Участие будет бесплатным. Как сообщили в департаменте физической культуры, основную дистанцию планируют проложить от центральной площади города. Для школьников и дошкольников организуют отдельные старты на стадионе за школой. Длину маршрута выберут с учетом возраста детей. Подать заявку можно уже сейчас через портал госуслуг. Нужная форма размещена в разделе «Массовые спортивные соревнования». Участнику остается выбрать подходящую дистанцию и подтвердить регистрацию. Кросс нации считается одним из самых крупных спортивных событий России и проходит одновременно во многих регионах. Анадырь станет частью общего бегового дня. Организаторы приглашают жителей выходить на старт вместе с друзьями и близкими. Точное время забега, в подробную программу и перечень дистанций организаторы сообщат дополнительно. Минпромторг проработает расширение программы софинансирования закупки общественного транспорта. Проект коснется троллейбусов и трамваев. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в Саратовской области. Сейчас на эти цели заложено 15 миллиардов рублей, но регионы используют лишь половину средств. Министр надеется, что расширение программы увеличит спрос. Новые меры могут запустить уже в этом году при готовности регионов. И в завершении выпуска. Московские школьники завоевали 5 наград на международной юниорской географической олимпиаде в Белграде. Они выиграли 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Из 6 членов российской сборной 5 москвичи. Золото получили Георгий Ошкин, Тимофей Лебедев и Евгения Личковаха. А серебро Матвей Соколов, бронзу Михаил Горбенко. Мэр Сергей Собянин поздравил ребят с победой. Все призеры имеют опыт участия во всероссийских олимпиадах по географии. На этом пока все. До встречи в эфире в двухчасовом выпуске новостей.

Григорий Лепс и Шаман. Их совместная работа «Она не скажет да». Ну, а я скажу вам уже добрый день, потому что 12.08 на часах студийных, и мы уже перевалили за середину первого осеннего дня. Потому что сегодня 1 сентября, День знаний. Поздравляю всех учеников сегодня. Неважно, где вы сегодня учитесь, институт, колледж, школа. Главное, что сегодня вы отправляетесь туда грызть гранит науки. Ну, а мы отправляемся дальше по эфиру. Крем-сода на сиреневой луне будет ждать нас также. Эрика Чай вдвоем, Диана Арбенина и многие-многие другие.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске делюсь с вами рецептом очень сочного мяса в сметанно-горчичном соусе. Что нам понадобится? 1 килограмм свинины, 2 крупных луковицы, 1 столовая ложка пшеничной муки, 4 столовых ложки сметаны, чайная ложка горчицы, 1 столовая ложка томатной пасты, 400 мл воды, соль и перец по вкусу. Как готовим? Нарезаем свинину крупными кусками, примерно 3-4 см, лук полукольцами. В глубокой сковороде или сотейнике обжариваем мясо до золотистой корочки на сильном огне. Добавляем лук, убавляем огонь и пассируем 5 минут до мягкости. Посыпаем мукой, перемешиваем и готовим еще 1 минуту. Смешиваем сметану, горчицу и томатную пасту, вливаем воду, соль и перец. Заливаем соусом мясо, доводим до кипения, накрываем крышкой и тушим на слабом огне 40-50 минут до мягкости. Для более насыщенного вкуса дайте мясу настояться под крышкой 10-15 минут после выключения. Вот и все, блюдо готово. Подавайте его с любимым гарниром. Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

Мы сегодня с вами отмечаем начало учебного года, начало осени, а могли бы отмечать сегодня Новый год, но в какой-то момент все пошло не так. Мы могли бы его и 1 марта, на самом деле, отмечать, но и там тоже пошло что-то не так. Дело в том, что 1 сентября 1492 года в Русском царстве начало года перенесли с 1 марта на 1 сентября, и люди уже в этот день кричали «С Новым годом!», дарили друг другу подарки, звали Деда Мороза, но, конечно же, не там, совершенно другие традиции были, но все равно факт, что когда-то 1 сентября был Новым годом. А так нам его еще ждать целых 4 месяца. Если думаете, что это долго, вы сильно ошибаетесь, уже начинайте сейчас готовиться к Новому году.

0: Присаживайтесь удобней. Пришло время восхитительных историй.
1: Если вы любители кинокомиксов, то наверняка слышали название острова Фемискира или Тимискира. Место, где живут сильные и независимые женщины-воительницы, другими словами, амазонки, и чудо-женщина с ними. Но если убрать в сторону истории о супергероинях, то такое место действительно существовало. И это ключевое слово. Римляне, будь они неладны, прознали про город с таким названием и, веря в легенды, что именно в нем жили амазонки, отчаянные дамы, не желавшие покоряться мужчинам. Так, в 71 году до нашей эры войско Луция Лукула решило захватить понтийский город. А то чё это там женщины хозяйничают? Не дело. Что сказать? Одним словом, сексисты. Каково было их удивление, когда они подошли к городу, а женщин там никаких и не было. Точнее, были, внутри. А на стенах стояли здоровые мужики-воины. Самолюбие Луция было задето еще сильнее. Как это так получается? Шли на женщин, а тут мужики. Кругом обман, надо исправить. А как? Все просто сравнять с землей. Дипломатия? Нет, не слышали. И вот тут началась интереснейшая заварушка. Полетели стрелы, катапульты сыпали камнями на стены. А жителям хоть бы что. Стены крепкие, высокие, и солдаты оттуда языки додули показывают злющим римлянам. Луций злится. Кипит, как чайник, который в это время еще не изобрели. И думает, как победить? Ведь негоже Римской империи отступать. Хочется с триумфом вернуться в город на семи холмах. Смотрит вдаль и видит, как суслик в нору прячется и кричит «Эврика!».
2: Последнее предложение – полный вымысел автора программы. Такого не было или было, поди узнай.
1: Тоннели. Было принято решение. Раз нельзя перелезть через стены, то пролезем под ними. И давай не копать проходы, аки метростроевцы Москвы по указу Собянина. Что могло пойти не так в столь замечательном плане? Да то, что в городе тоже не дураки сидели. И как в той песне...
3: Жираф большой, ему видней.
1: Сверху видели, что армия косплеит кротов. Они, в свою очередь, начали копать туннели им навстречу и запустили туда диких медведей. Ульи с пчелами пустили им воду. Вот римляне удивились, когда их проходы встретились, сомневаясь, что они ожидали такую встречу. Античный автор Аппиан описал эпичную битву римлян с медведями и заключил, что против такого коварного и подлого оружия доблестные воины были бессильны. Осада захлебнулась, и город устоял. Но ненадолго. Спустя какое-то время куда более многочисленная армия пришла к стенам города, и Фемискира пала. Но навсегда осталась в истории. Ведь до этого никто не оборонялся дикими медведями, пчелами и водой. Но если только в компьютерных играх, ну и они тогда еще не существовали. А что до амазонок, никто не знает, были они там или нет.
4: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурга.

0: тебя.
1: Вот и лето прошло. Радио Пурга.

0: объединяет всех людей, которые вечером любят посидеть напротив телевизора и посмотреть любимый сериал. Так и называется он — День любителей сериалов. Молодой праздник, 3 года еще ему всего лишь. Но, поверьте мне, сериальная индустрия, она... И года достаточно, чтобы поменяться, измениться, что-то новое представить. Когда-то были популярны корейские дорамы, потом турецкие сериалы, потом триллеры, детективы. И так каждый год какие-то тренды новые выстреливают. В любом случае, если не знаете, чем занять себя сегодня вечером, найдите тот самый свой любимый сериал и пересмотрите его. Или наоборот, что-нибудь новенькое гляньте.
1: Радио

не пасутся под музыку. Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, хвалим тельгет, который пыль, тегамен анамгалаул, эумнина пенелькут. Туркелит кугивинит в энгакам гошена урок помин креатиарке отер эт эрэс эскалтем. Мангит киннен парлс эт пакерн ока касет кора каса госун касроусена тэм. Тмнен нене эт эргэргэта анканай паган касроусена тэм. Тмнен нене вас этнк ама накам сам пангав это вас этнк ам накам сам агар это вас этэм энк ама генин вилевсинет елевс агаим энк ама гатвсинет минкрир эт эрэс эскалтэм энкора пасеткун ука китпгисиус асасапс эт гелсинет памятник эт минкрим Минка на Калетваханатр, это Эргергетем, Энантин Маус, это акция Акрегионкин отделение движения первых НКМА госавтоинспекции Чукоткакен. Чукотка какашет йогилем восенат район ГПМ, от Йолькинат какашет йосенат нирекшикин гапарольс магисиус от компания кинам Беренка золотом, айвериг от какашет йогилесенат йисиус от избиркома канкаргетем, коша какашет йосен нотагаймус антуз энат Нигерия кина ассон кон асин кин йивит моракваратак нанаматвахинам, Юра ринг от Венгельскальсина, западно-озерное месторождение, тим, тингит унгаркана, а мальэтер, тенмас ава, нирэкшикин, мангиткина ванве, пара, кашет югэсэн, атрин, атвэ, саману, таскэквэ, ртенмас ава, не толь, кашет югэскальте, нирах, тысяча, куран, ретль, атну, тагаймас, антош, атэм, не толь, кашет югэ, тренсэн, атэм, мангиткин, нир, амльсэн, кавтау, нет, айни, ищэнэм, Авана касетио альсо тренсен от мангитки нам рот как пупах сикина сикин каута унята айне исина. Наматвас анара касетио на депутаты Госдума, тенкам регион кина парламента, тенкам совет депутатов Гурешки, тенкам инэнсес на нескакин. Кушор врет билибиной по капарваме, темслетеге петкате и капсеткушенам. И на мгшак врге по администрации айпы билибинский район кинам. И усе кушор вотам. Гаасин тасайвам гошен от пенинсингткус утеру етам. Гнуна ка нери ищек кисета ка карашвам. Гамасин ганутамасинам. Нкамагин ахаревсин мимсе кушор вретам. Сиене врет. Таранг агамгосен от тенкивн мигситим администрация по район кина гантин маусен от агурайс ареусатым госен от майнуку ужорва юра гетексина ашама мимсе гасана гатын кама кушорвар от гасвайнар эсен геникуэусен ан кама ганкаттваусен. Аннэнэс ананг амгирэкс нэвлик ушур вутам рамилсирам гунгутан ира какупа айнэ ищин в энгэка минкре нанамгэсауркэт кампания и пагуркаман хосэм расайвам гунгутэ тэпэнинэнгэ коммунальщика нантин мауркэн аттэсэнэнгэ цама наяата ангэркэнатэм намэтваз этэ нанамгэсауркэн атынхунэм Тетим катауна песа как ушор высоко, гатвас от гнрру на сихине тем, что ушивите у ее сепым. Анканай потопчет куркан, кути пынште су орес, а если меш вас от пасом тельхит кнан мысынс эты, атау, мешау.

0: Лирика Студио. Открыли новый музыкальный час с треком «Источник». Ну а вы сейчас находите в месте, где находится источник классной музыки, интересных рубрик, викторин и сцену позитива, конечно же, важных новостей, которые в каждом часе наш ведущий рассказывает. Конечно же, говорю про радио «Пурга», именно его вы слушаете. У микрофона Иван Семиклетов. В ближайший час буду с вами. Классного дня вам, приятного аппетита, если вы отправились на обед. Ну а далее напоминание, что лето у нас все-таки пролетело.
1: Радио

0: Реклама на радио Бурга.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю! В автокресле!
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга, и я Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте вариативной практики, когда разнообразие заданий улучшает перенос навыка в реальные условия. Вы учитесь играть на гитаре. Если месяц играть только одну гамму, то вы сыграете ее идеально дома, но на концерте пальцы заплетутся. А если каждый день менять темп, тональность и стиль, то мозг научится адаптироваться. То же самое с вождением автомобиля. Тренировка на пустой площадке дает ложную уверенность. Езда по городу, в дождь и в пробке создает по-настоящему гибкий навык. Мозг не заучивает одно движение, он запоминает принцип решения разных задач. Вот вам совет на день. При обучении новому намеренно меняйте условия. Учите иностранные слова в разном порядке. Тренируйтесь в разное время суток. Это создаст небольшие трудности сейчас, но гарантирует результат потом. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто искал простой шаблон вместо гибкого навыка. А мы с вами теперь знаем, иногда лучший способ освоить навык – это не повторять одно и то же, а постоянно менять условия задачи.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Друзья, ну я снова пришел к вам в эфир. Иван Семиклетов зовут меня. Мы послушали трек «Ты сегодня не придешь» от Сашач. И еще звонки у нас далее. Обычный человек и крылатые качели от группы «Серебро», которые напоминают нам, что сегодня 1 сентября, день знаний. Огромное количество людей сегодня отправится в свои учебные заведения. Кто-то даже впервые, даже немножечко завидую им. У них все впереди. Ну а мы школу уже давным-давно закончили, и приходится жить эту взрослую жизнь.
1: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знаете, какой звук вы услышали самым первым? Доподлинно нет, но наверняка уже догадались. Если нет, то знаете, что примерно с 16 по 18 недели беременности вашей мамы, то есть еще вашей внутриутробной жизни, вы уже начали слышать. А к 25 неделе начали различать голоса и реагировать на различные звуки. Но первым звуком, который вы услышали, было сердце матери. Именно этот мощный постоянный ритм сформировал ваше аудиальное восприятие в жизни. Кстати, помимо сердца, младенец начинает улавливать и другие звуки. Дыхание и голос матери, а также шум крови. Приглушенные голоса и звуки извне. Но именно ритм сердца остается фоном его первых месяцев внутри. Более того, именно этот ритм запечатляется в теле и психике.

0: Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6-90-95.
1: Радио Бурка. На радость всей Чукотки.

Kylie Minogue, I should be so lucky. Далее у нас Минзмо с треком Hello. Ну, а я, наоборот, говорю вам goodbye. Прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 9 утра. Но зато в следующем части с вами поздоровается Борис Медведев. И он заступает уже за свои эфирные права здесь, в этой студии. Ну, а я напомню, что 1 сентября сегодня осень наступила. Школьное учебное время тоже наступило. Все, теперь живем с этой информацией. Главное, не грустим, не унываем, а получаем от этого удовольствие.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Бронь жилья в Москве обернулась для девушки потерей денег. Как сообщили в окружной полиции, правоохранителям поступило заявление о краже 30 тысяч 1 рубля с банковской карты. Перед поездкой в столицу потерпевшая искала квартиру на короткий срок через официальное приложение. Для оформления выбранного варианта в объявлении предлагали написать владельцу в мессенджере. Собеседник сообщил условия аренды и прислал ссылку на оплату. Девушка указала на открывшейся странице личные сведения, номер карты и защитный код. Деньги списались, однако подтверждение бронирования она не получила. Владелец сослался на техническую ошибку и посоветовал обратиться в службу поддержки. Ее сотрудник потребовал повторить перевод, после чего первый платеж якобы должны были вернуть. Клиентка отказалась платить и больше не смогла связаться с собеседниками. Полиция возбудила уголовное дело и просит не проводить оплату жилья за пределами проверенных сервисов. Нерестилище Чукотки обследуют с воздуха. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, ученые продолжают оценивать состояние тихоокеанских лососей на главных участках их размножения в регионе. Специалисты отдела научных исследований биоресурсов ведут наблюдения с земли с вертолета Robinson R-44. Они уже проверили водоемы Мейно-Пельгинской озерно-речной системы, реки Хатырка и Березовая, озеро Красное и район села Марково. По словам начальника профильного отдела Романа Батанова, за выполнение участков Мейно-Пельгинской системы близко к оптимальному. Иная картина отмечена на контрольном нерестилище Корякское возле Маркова. Там обнаружили не более 10-15 особей киты. Еще около 20 рыб находились на подходе. Исследования продлятся до 15 сентября. После этого ученые оценят возможности воспроизводства лососей и подготовят прогноз их подходов на ближайшие годы. В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали 25 человек. В РИО губернатора Александр Шуваев сообщил, противник 164 раза атаковал регион, применил артиллерию и сбросы с беспилотников. Сбито 147 дронов. Ударам подверглись 17 муниципалитетов. В Белгороде погибли 16-летний подросток и двое мужчин. Среди раненых 9 молодых людей, один в крайне тяжелом состоянии. Также атаке летательных аппаратов подвергся Екатеринбург. Обломки упали на жилые дома и логистический центр. Пострадали 4 человека. Им оказывают медицинскую помощь, а на месте работают экстренные службы. Супертанкер, который следовал через южную часть Армузского пролива, предположительно подорвался на двух минах. После детонации на борту начался пожар. Судно полностью остановилось. Об этом сообщил иранский корпус стражи Исламской революции. В КСИР предупредили, экипажам, которые игнорируют меры безопасности, грозит такая же опасность. Судоходным компаниям не следует доверять предписаниям США и брать на себя лишние риски. При этом Центральное командование Вооруженных сил Америки опровергает информацию о подрыве танкера. И в завершение выпуска. В горах Ингушетии обнаружили площадку с 4 каменными стелами. Поверхности покрыты неизвестными пиктограммами. Круг с изображениями, ромбовидный символ и точечные углубления, которые, возможно, изображают созвездия. По одной из гипотез, стелы символизируют 4 стихии – огонь, воздух, воду и землю. Назначение находки остается предметом дискуссий. Это не первая загадочная находка. Недавно обнаружена каменная трибуна с крестом раннехристианского периода. На этом у меня все. Во второй половине дня события на Чукотке и в мире вам будет освещать Елена Тамбова. До встречи в эфире.

0: да, если ты представишь, что танцевать можно везде, твоя жизнь явно станет немного интереснее. Но жаль только тех, кто будет слушать топот в 11 вечера, а может быть даже в более позднюю пору. Но на самом деле, если они присоединятся, будет даже лучше. Представь, что танцует весь дом и осознает, что это можно делать абсолютно где угодно. Танцпол везде. Анна Немченко на волнах радио Пургал. Микрофон Борис Медведев. Говорю вам огромный привет и желаю танцевать. Только если захотите. Ну и пускай желание будет, без него никуда. Ну а мы лично пожелали Андрея Губина. И он отозвался.
1: И птицы полетели на юг.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

потом что угодно. Найди на волнах радио Пурга, пришли, спели и задали вопрос. Причем очень даже риторически. Не к кому-то, а в целом. И да, на него можно ответить. Каждый сделает по-своему. Ведь, может быть, кто-то будет обедать только сейчас. Ну, чуть позже, чтобы слово «потом» подходило. А кто-то вместе с нами послушает Coldplay и BTS My Universe прямо сейчас.

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы входите в магазин, а на полках хлеб, мыло, все бесплатно. Но чтобы взять что-то, нужно рассказать историю. Не анекдот, не сплетню, а то, что живет у вас внутри. Как вы впервые увидели море, почему боитесь грозы, или как потеряли кота и нашли друга. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про магазины, где валюта – это не деньги, а правда. Речь о реальных местах, от уютного лавка «Слово взамен» в Праге до проекта «История за хлеб» в Мехико, от бутика в Токио до передвижной лавки в Берлине, где товары отдают бесплатно, но только в обмен на искренний рассказ. Это не благотворительность, это обмен душами. В Праге, в подвале старого дома, работает магазин бесценников. Хозяйка, пожилая женщина по имени Марта, сидит у камина и говорит каждому, что ты принес мне сегодня. Если человек рассказывает историю, она дает ему то, что, по ее мнению, ему нужно. Шарф, если он замерз, книгу, если глаза устали, хлеб, если голос дрожит от голода. «Я не продаю вещи, я возвращаю тепло», — говорит она. А в Мехико молодой активист раздает еду бездомным, но просит их рассказать хоть одну хорошую историю из их жизни. «Они думают, что получают еду, а на самом деле они возвращают себе достоинство», — объясняет он. И да, такие магазины работают по особым правилам. Нельзя врать, нельзя повторять чужие истории, а если человек молчит, то его просто обнимают и дают чай. Конечно, бывают моменты, от которых замирает сердце. Кто-то впервые за 20 лет сказал вслух, что он одинок, и получил не только еду, но и записку с телефоном нового друга. А один старик признался: «Я прихожу сюда не за хлебом, я прихожу, чтобы меня услышали». А это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А вы бы вошли в такой магазин или боитесь поделиться своей историей?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

ребенком, и чего не поделаешь тут. Называли тебя дошколенком, а теперь первоклашкой зовут, а теперь первоклашкой зовут.

совом порядке, и вопрос ни один не возник, ни помарочки нету в тетрадке, чист, как синее небо, дневник, чист, как синее небо, дневник.

заботы, но тебе ли от них унывать? С понедельника и до субботы будешь знания ты добывать, будешь знания ты добывать.

0: «Не учи ученого».
1: Найдена опасная уязвимость просроченных кредитных карт. Некоторые старые кредитки продолжают работать, даже когда срок их действия истек. Для этого не нужны сложные инструменты, хватит двух смартфонов. Дело в том, что истечение срока действия кредитки не всегда означает ее полную блокировку. Например, при возврате товара деньги за него могут прийти на просроченную карту. Команда ученых из Массачусетского университета задалась вопросом, если такая карточка может принять возврат, то сможет ли она провести платеж? Чтобы оценить верность предположения, ученые провели опыт с двумя обычными смартфонами и программой-эмулятором. Первый телефон через бесконтактную технологию NFC активировал просроченную кредитную карту и попросил ее передать платежные данные, включая дату окончания срока действия. Второе устройство по Wi-Fi перехватило эти данные и с помощью специальной программы подменило их на случайную будущую дату. Затем ученые поднесли второй смартфон к терминалу оплаты, и эта операция выглядела как обычный электронный платеж. Исследователи отмечают, подобные схемы опасны тем, что преступникам не обязательно знать срок действия новой карточки. Достаточно любой будущей даты. Основной причиной этой уязвимости команда считает криптографическую незащищенность даты окончания, которая записана на карте и считывается POS-терминалом. Ее можно подменить, и платежный терминал этого не заметит. Банки также не всегда сверяют сроки действия, полученные от терминала, с собственными данными. А цифровые сертификаты, шифрующие связь карты с кредитной организацией, нередко действуют дольше указанного на ней срока, поэтому тоже не помогают в таких случаях. Именно эти слабые места и делают атаку возможной. Команда подтвердила ее работоспособность как в лабораторных условиях, так и в реальных магазинах и ресторанах. Оказалось, что в зоне риска не все кредитки, а многие цифровые кошельки имеют дополнительную защиту, однако у них есть другие уязвимости. Риски связаны с разобщенностью платежной системы. Чип-карты, терминал, платежная сеть и банк по отдельности принимают решения, из-за чего возникают противоречия в проверке данных. А с развитием искусственного интеллекта злоумышленникам стало еще проще находить такие бреши. Авторы работы советуют не воспринимать просроченные кредитные карты за безобидный хлам. Прежде чем выбросить старую карточку, ее стоит размагнитить, уничтожить в ней чип, разрезать на части и выбросить обломки в разные мусорные баки. А после закрытия счета следует следить за операциями по нему и о подозрительных транзакциях сразу сообщать в банк.
0: Не учи ученого.

Рая, которая потеряла своего мужа. И даже песню об этом сочинила «Rive is my husband». Ну, а на самом-то деле, скажем, что она все смогла найти, и все у нее хорошо. Ну, а также попытаемся сделать так, чтобы хорошо было еще кое-кому, вместе с напоминанием, что сегодня можно передавать привет и поздравления, и в целом приятные слова своим близким по номеру 924-789-2222. И вот есть одно очень приятное сообщение. «Добрый осенний день!» Если поздравлялка в конце часа еще работает, а работает, хотелось бы поздравить Величко Сергея с поступлением в лицей города Анадырь и началом нового учебного года. В твоей жизни начался новый, самостоятельный период. Пусть все складывается успешно и так, как тебе хочется. Мы считаем, что это очень важно. Пусть новое место и Новый год будут наполнены радостными, яркими впечатлениями, новыми знаниями и друзьями. Мы всегда рядом и поддержим тебя. Ну что ж, поздравляем, также и мы присоединяемся и говорим о том, что это очень важно, когда есть такая поддержка и любящие люди. С этим успех точно будет, не заставить себя ждать. Ну а новые друзья появятся, куда бы ты ни пошел, ведь места-то новые. Удачи и пускай все будет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Новая гостиница на 30 номеров появится в столице Чукотки. Соответствующее соглашение сегодня подписали губернатор Владислав Кузнецов и глава компании «Городская инновационная среда» Евгений Богданов на Восточном экономическом форуме. Инвестиции, новые рабочие места и развитие туристической отрасли – такие перспективы связывают с проектом. Подробнее о нем расскажет Анастасия Лаврентьева.
2: Первое событие от делегации Чукотки, губернатор Владислав Кузнецов буквально несколько минут назад уже подписал первое соглашение на полях форума. И это соглашение о строительстве новой гостиницы в Анадыре на 30 номеров. Инвестор – компания «Городская инновационная среда», объем вложения аж 500 000 000 рублей. И строительство планируют начать уже весной следующего года, а сдавать объект в 2029-му. Сейчас стороны обсуждают рабочие вопросы, это выделение земли, подключение коммуникации. Сам губернатор назвал и всегда называл это важным шагом в развитии туризма и туристической отрасли в целом на Чукотке. Спрос на туристов, мы знаем, растет. Мы это видим на улицах наших городов и поселков. Также анонсировали аналогичные проекты по строительству гостиниц и в других городах. Первое соглашение, которое подписал глава Чукотки на этом форуме, впереди открытие ВЭФ, участие в пленарных заседаниях, десятки встреч. Прямо сейчас проходит очередная деловая встреча. В общем, все очень бодро, с самого утра в рабочем режиме.
1: Окружные власти помогут инвестору получить землю, подключиться к инженерным сетям и оформить документы. Проекту также могут предоставить налоговые и другие льготы, действующие в регионе. Владислав Кузнецов отметил, что мест в отелях не хватает из-за роста числа туристов и поездок жителей округа. Власти рассчитывают развивать гостиничную сеть и за пределами окружной столицы. Подобные объекты планируют построить в Певеке, Билибино, Эгвикиноте, Провидение и Лаврентия. Автобусы номер 1 и 2 вернутся на улицы Анадыря 2 сентября. Движение продолжится по знакомой горожанам схеме, а поездки останутся бесплатными. Коммунальщики ведут подготовку транспорта к каждому рейсу. Они моют кузов, убирают салон и проверяют техническое состояние автобуса. Все этапы контролируют специалисты транспортного участка и начальник гаража. Пассажиров просят поддерживать порядок и не оставлять мусор. Родителям рекомендуют заранее поговорить с детьми о правилах поведения в общественном транспорте. За обстановкой в салонах следят с помощью видеокамер. В муниципальном предприятии рассчитывают, что бережное отношение жителей поможет сделать ежедневные поездки по городу чистыми, удобными и безопасными. И к другим новостям. Беспилотники атаковали портовую зону поселка Услуга в Кингисеппском районе Ленинградской области. При ударе произошел пожар, зафиксированы повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Какой именно объект загорелся, не уточняется. По словам Дрозденко, сегодня над регионом были сбиты 44 БПЛА. Опасность налета беспилотников в регионе сохраняется. И в завершении выпуска. Более половины россиян хотели бы вернуть в свою жизнь летние каникулы. Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, общение с одноклассниками и друзьями вызывает ностальгию у 35% опрошенных. Еще 17% скучают по переменам и свободному времени после школы. 16% по любимым урокам и учителям. Самыми трудными моментами школьных лет 21% респондентов назвали ранние подъемы и дорогу в школу, 19% – контрольные и ответы у доски. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».

на Нигева. Цветочек аленький. И вовсе не тема подарков, а тема того прекрасного человека, который смог это подарить. Да, вот он сам намного лучше, чем маленький цветочек. Ну а после только хорошее взросление. Да, именно так в песне было. Ну а прямо сейчас, в этом часе, мы будем с вами, ну, не взрослеть, но, по крайней мере, идти чуть выше по времени. Вместе с Ютой Хмелевцовой, Тальваро Солером, а после и вовсе с Бри Мэнсонсом. Но, между тем, минутка здоровья тоже нас посетит.

0: Минутка здоровья.
1: Россиян предупредили, что ношение сумки на одном плече приводит к искривлению плеч, таза, а также проблемам с ЖКТ. Добавляют проблем неправильное положение тела при сидении за столом и на диване с телефоном. Из-за недостаточной физической активности мышцы спины и плечевого пояса слабеют, появляется сутулость и сколиоз. Дальше следует перекос таза, функциональные изменения длины ног, плоскостопие, и это уже полноценный набор из функциональных блоков на всех уровнях тела. Нарушается кровоснабжение, иннервация, и как следствие появляется большое количество диагнозов, начиная со сколиоза, легочной патологии, проблем в желудочно-кишечном тракте и гинекологии. Когда нарушается осанка, меняется и расположение органов, искривление может механически сдвигать желудок, кишечник, а в сложных случаях и другие органы брюшной полости. Кроме того, из-за деформации позвоночника нарушается иннервация органов, что может сказаться на их работе. Кроме того, асимметрия может приводить к перекосу таза и неравномерной работе диафрагмы. Это влияет на давление в брюшной полости и может провоцировать такие проблемы, как замедление опорожнения желудка, склонность к вздутию, изжога или кислотный рефлюкс. Если изначально есть перекос в плечах, одно выше другого, сумку мы носим на плече, которое изначально выше, так как с другого плеча сумка будет скатываться. Для того, чтобы сумка не спадала при ходьбе, постоянно напрягается трапециевидная мышца. Со временем она перестает расслабляться совсем и будет напоминать о себе болью. За этим последуют проблемы в грудном отделе позвоночника, и боль переместится далее вниз. Если вы заметили перекос в плечах или боль в спине, то обязательно обращайтесь за помощью к специалистам – остеопату, реабилитологу, врачу ЛФК. Рекомендуется плавание, массаж, укрепление мышц спины и пресса, профилактика плоскостопия, ношение рюкзака на обоих плечах.
0: Минутка здоровья.

0: Конечно же, отпетые мошенники со своим репертуаром и не говори мне ничего. Ведь иногда слова могут быть не к месту, ну или просто лишними. Да, есть вещи, которые ты понимаешь по действиям или даже просто по глазам. Достаточно смотреть друг другу в глаза и все. Искра буря безумия, а слов при этом не будет. Ну а у нас, конечно, все иначе. Искра буря безумия остаются, но приправляем все это хорошей песней, где будут слова Филатов, Карась и Лето, которое ушло.
1: Вот и лето прошло. Радио Пурга.

0: знаете ли вы?
1: Доказано, чем более добрый человек, тем легче его обидеть. Это может происходить по нескольким причинам. Во-первых, добрые люди обычно обладают высокой эмпатией и способны глубже воспринимать чувства других. Это делает их более чувствительными к критике или негативным замечаниям. Во-вторых, люди с добрым характером могут ожидать от окружающих аналогичного поведения. Когда они сталкиваются с агрессией или холодом, это может вызывать у них сильное разочарование. В-третьих, добрые люди имеют менее эффективные стратегии совладания с конфликтами, что делает их более подверженными эмоциональным травмам.
0: Теперь буду знать.

если это все любовь. Дмитрий Маликов и туманы, которые принесли только хорошие вести, хоть в них и ничего и не видно, но чувствуешь ты там себя достаточно комфортно. Ведь играет музыка не только Дмитрия Маликова, но еще и Green Grey в ближайшее время. После релика аутентичный, конечно же, пожелание того, чтобы и следующий час был хорошим. А думаю, так оно и будет. В общем, не переключайтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Опытные криминалисты станут наставниками лицеистов. Первый кадетский класс окружного следственного управления начал работу в профильном лицее 1 сентября. Уроки для подростков будут вести опытные сотрудники ведомства. Они расскажут, как проходят осмотры мест происшествий, познакомят учеников с дактилоскопией, экспертизами и современной криминалистической техникой. На церемонии открытия побывали руководитель следственного управления Марат Пеков и начальник департамента образования Арина Байкова. По ее словам, сначала специалисты оценят результаты проекта, а затем подобные направления могут запустить в районах. Это позволит большему числу школьников узнать о профессии до выбора вуза.
2: Это важнейший шаг в формировании патриотического воспитания нашей молодежи. Мы очень надеемся, что мы максимальный вечерний план разработали. И, конечно, в этом будет помогать проекте реализовывать сотрудники Следственного комитета, которые будут передавать свои знания, практический опыт для наших ребят, где дети действительно погрузятся и познакомятся с этой профессией. Может быть, для кого-то это станет таким персональным выбором. В дальнейшем мы очень на это надеемся и, конечно, будем стараться максимально прививать им это особое чувство за страну, за то, чтобы они знали и могли служить стране, конечно же, и соответствовали тем основным качествам, да, юного патриота, который, безусловно, им поможет в будущем.
1: Обучение даст кадетам преимущество при поступлении. Выпускники смогут получить до 10 дополнительных баллов в академиях Следственного комитета в Москве, Санкт-Петербурге и Луганске, а также в других юридических вузах. В России разрешили сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Абонентам нужно будет обратиться к своим операторам связи, чтобы воспользоваться этой возможностью. Новые правила вступили в силу сегодня. Как пишет ТАСС, для смены региональной принадлежности номера не придется заводить новую сим-карту или отказываться от уже используемого номера. Заявление на перенос можно будет подать лично через сайт оператора или госуслуги. Эстония подняла в воздух истребители НАТО из-за якобы залетевших в страну беспилотников. Об этом пишет РИА Новости. Ранее вооруженные силы Латвии также сообщили о возможных угрозах. В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давая разрешения Украине использовать свои территории для атак беспилотников на объекты в России. И в завершении выпуска. Китай вошел в пятерку популярных направлений для осеннего отдыха среди россиян. Как пишет News.ru, рейтинг неизменно возглавляет Турция. На втором месте остается Египет, третью строчку занял Таиланд. Главным новым участником рейтинга стал Китай. Кроме того, самыми популярными направлениями для оформления полисов страхования путешественников в бархатный сезон стали Италия, Кипр, Испания и Австрия. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: синее небо» Татьяна Куртукова, «Солнце» и просто-напросто приятная песня, о которой можно говорить многое, но лучше всего воспользоваться моментом и полететь дальше к КамАЗу, к Манбеку, Софи Райс, а также к полезному, ведь там будут говорить о том, как сохранить деньги на чукотском языке, ведь мошенники не спят, а мы будем готовы. И сделаем это совсем скоро.
1: Радио «Бурга».

0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
2: Ранвижав йотте мани трешкрыта асын кенранга кенрой рам. Нирекаус инкмингет линеус мгрокаус ин. Калит ошму онгокн кама мани трешет кокасын ета акаукым. Ревинре тя ранвижав ка мани трешкрыта асын етым. Ранвижав ка нинена акарев кене тенмас атасы мани переорга кенам. Кайвешам асы мани перес агин кимилтеус инетам. Мани трешет кока сингетим, ранвишев плет кокрин вишнет пинин кам штрафат трасам, анкенатем, енар иос калте венши каникул плет кок. Анкенат каникул от нишкенет нан мусингена есете процентатем, пани нанам кеткенет, анкената тайк иос калте теукешетим кунем, асу мани пирес анкетваргис анкама калет осморкен. Евро ройран нирахауркан кмингер кнеусема мрохауркана нка мани трешкрыта сингете ранга кенатем танганен вишау каманит кенам мрот кена ешетем кашайос калте мроктен мсет ройра сунен вишау лет мани трешкрытан ханасан кенам асу мани переорган мкешан кашин кен миллион тем каникулы напшет кухенет Тите макас аннен гивиш онен ашкен аннан мусингена ешил ом. Мин крен кен винрет каонит кен. Евра роер аннинини кен нене не осем напири кен нене не карамайн аун ветем. Мусингсе кен ракше кен ашота роер ан кеси ешит кул ашкал бан каотем. Бан косат кос ашкасам. Мусингена ашока евра. Мангит кен амеусер ашок сонгосат кос аткани кулагей синет. Нанын вишев кенет кмийнге тапшит кулен мангит кена мгрот кена ешетем. Катваргыш аннан мусингена ешетем. Анкана еше крама намкетенет процент атан курем. Намкатым гохана тынкамара пашкантау ешкалте мкэ асынгат. Канамгышавр кенет кесенит кенет тынкама тумгат гетамо кашир кенет катургинет кесит ультитос атыс эпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 1970 год. Нью-Йорк. Шахматный сеанс одновременной игры.
3: Ну, гроссмейстер ходит вот сюда. Сюда ходит.
4: А мы ходим вот так.
3: Тогда гроссмейстер идет вот сюда, вот сюда.
4: А мы тогда вот так.
3: А тогда гроссмейстер делает вам шах. Вам шах.
4: Так. А если мы сюда?
3: Ну, гроссмейстер же тогда ставит вам... Извините, гроссмейстер завис.
2: Несмотря на досадное недоразумение, мероприятие прошло на ура.
0: 1 сентября 1970 года в Нью-Йорке был открыт первый в мире компьютерный турнир по шахматам. Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: Акмали, любовная песня, которая хороша в любое время. Ну, особенно в таком репертуаре. Ну, а мы скажем Акмалю спасибо за то, что показал еще одну границу, страницу или сторону своего творчества. Ведь многие даже и не подумали бы до этой песни, что он может на подобное. Ну, а мы можем рассказать внезапно о чем-то другом. Сказал Акмалю спасибо, летим к Юляне Карауловой. Ну, а попутно ловим поздравления с Днем Знаний. Ведь 1 сентября как-никак. А о праздниках мы еще не говорили. День Знаний. Пора в школу.
1: Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глаз

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите, чтобы ваша кожаная обувь была неуязвима для осенних луж и уличной грязи? Используйте старый, но очень эффективный метод создания водоотталкивающего слоя. Возьмите обычную белую хозяйственную свечу. Активно натрите воском всю поверхность обуви, уделяя особое внимание швам. Когда весь ботинок покроется тонким слоем, возьмите фен. Направьте теплый воздух на обработанную поверхность, чтобы воск слегка расплавился и впитался. После остывания ваша обувь получит невидимую броню, и грязь с водой будут просто скатываться с нее.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

это «Кватро» и «Замок из дождя», который есть, но в него надо поверить, и тогда он точно будет. Ну а что с ним делать, пока никто не рассказал. Зато нам рассказали, кто будет дальше. А там баста, моя Мишель, ЛП, а еще и пицца может поместиться. Ну, надеемся, что она это сделает, а если нет, то как-нибудь потом еще закажем. Ну а что, сейчас танцы и хороший дуэт.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Улица Дальнего Востока распахнула двери для гостей. Торжественная церемония открытия завершилась буквально несколько минут назад. Как все прошло и что представили дальневосточные регионы, узнаем у Анастасии Лаврентьевой.
2: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте еще раз, дорогие слушатели. Я продолжаю находиться во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Погода по-прежнему не балует. Дождь, ветер, но жарко. Жарко и на улице, жарко и на улице Дальнего Востока. От выступлений, от зрителей, от той энергии, которую привезли с собой артисты из всех регионов Дальнего Востока, именно они участвовали в открытии, в церемонии открытия. Было на что посмотреть, действительно, главная тема церемонии открытия «Дальний Восток. Единство в наших сердцах». На сцене был сводный шоу-балет, вокально-хореографическая композиция, а главное – артисты из каждого эргерона, из каждого региона. И Чукотку представил наш знаменитый ансамбль «Эргерон». И я хочу сказать, Хава Нагила в исполнении «Эргерона» – это было сильно. Я напомню, наш ансамбль уже 10-й раз участвует в форуме. И, как всегда, их выступление – это красота и традиции. Но в этом году это традиции и других регионов. То есть на выступлении были представлены не только традиционные номера «Эргерона» и других ансамблей, других регионов, но и вот такой некий капустник, в котором они поучаствовали. А закрыла церемонию в составе сводного хора наша чукотская певица Анастасия Кашурникова. Саму церемонию открыл Юрий Трутнев, полпред президента на Дальнем Востоке. Он напомнил, что улица Дальнего Востока появилась еще в 2015 году, и тогда многие спрашивали, зачем все это нужно, и достаточно скептически к этому относились. Я сейчас предлагаю послушать, что же сказал Юрий Петрович в рамках открытия церемонии.
3: Дорогие друзья, мы вместе создали новый Дальний Восток. Я хочу поблагодарить всех, кто эту работу ведет и вел. Это главы регионов и рабочие, строители и учителя, врачи. Всем низкий поклон и спасибо.
1: Экспозиция знакомит гостей с экономическими проектами, историей и обычаями народов Дальнего Востока. Для участников форума она работает до 4 сентября, для всех желающих до 7 сентября. Сегодня в России вступили в силу новые правила ипотечных каникул для семей с детьми. Теперь заемщик может оформить льготный период при рождении или усыновлении второго и каждого последующего ребенка до достижения им 1,5 лет. При этом не нужно подтверждать ухудшение финансового положения или снижение доходов. Льготный период составит до 18 месяцев. Воспользоваться им можно однократно. Новые меры поддержки подготовлены по поручению Владимира Путина. Китай расширяет интерес к инфраструктуре Северного морского пути. Об этом сообщил РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он отметил, что до конца этого года между Пекином и российскими арктическими портами планируется выполнить свыше 35 международных контейнерных рейсов по СМП. Особое внимание, по словам министра, уделяется обновлению уже действующих терминалов и созданию новых мощностей для обработки грузов. Согласно данным Минвостокразвития, за последние десятилетия объем грузоперевозок по Северному морскому пути увеличился почти в 10 раз. И в завершении выпуска. День знаний. Шестиклассник на Камчатке получил медаль МЧС. Весной Ярослав Москалев спас маленького ребенка. По данным регионального ведомства, в марте школьник после занятий увидел малыша, который застрял под большим снежным завалом. Он не прошел мимо и достал ребенка из снега, отвел к себе домой, переодел в сухую одежду, напоил горячим чаем и зарядил его телефон. После этого мальчик связался с родителями ребенка, которые забрали его целым и невредимым. Награждение прошло сегодня на торжественной линейке, посвященной Дню знаний. На этом у меня пока все. В следующем часе вас ждет выпуск новостей на чукотском языке. До встречи в эфире в 19 часов.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой навсегда.

0: Ну а что конкретно навсегда, каждый определит сам, ведь вещей достаточно много. Ну а мы скажем навсегда всему тому, что просто-напросто приятное и чего хочется видеть каждый день. Ведь с вами была Радио Бурга, и оно говорит вам, ну, хорошего дня, замечательного настроения и точно такого же самочувствия, чтобы было слышно все и ничего не мешало. Юлии Савичевой, которой и нужно и время, и пространство, и тоже хорошее настроение на написание таких-то хитов.
1: Радио.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
3: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Ну а кто будет жевать его после этого? Ну, хороший вопрос. На самом деле достаточно много. Ведь сплин, можно так сказать, просто рассказал о том, о чем многие не решались бы. Ну и сделал он это музыкально и крайне иронично. На самом-то деле жевать можно, ничего плохого не случится. Уж тем более, если он без сахара. Ну а с сахаром ли отношения лирического героя? Скорее всего, твердая пятерка и положительный ответ. Ну а у нас, друзья, даже не пятерка, а куда больше тоже положительных песен. Мари Краймбрери «Случилась осень» прямо сейчас.

0: начинается новый сезон.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях. Всем привет, Габс у микрофона. McLaren представил новую спецверсию суперкара 750S, которая получила улучшенную аэродинамику, более мощный двигатель и будет выпущена ограниченным тиражом. Об этом сегодня в программе «Полный привод». Новый взгляд. Компания McLaren представила новую спецверсию суперкара 750S под названием 788HS. Модель станет финальной и самой экстремальной модификацией семейства. Главной особенностью новинки стал полностью переработанный аэродинамический пакет из углепластика. Автомобиль получил многосекционный передний сплиттер, новый капот с S-образным воздухозаборником, более крупное активное заднее антикрыло и диффузор, выполненный по мотивам болидов Формулы 1.
2: Спортивные корни.
1: Инженеры доработали и шасси. Дорожный просвет спереди уменьшили на 5 мм, гидравлическая подвеска получила новые настройки, а тормозную систему позаимствовали у McLaren Senna. В салоне сохранилась традиционная для марки ориентация на водителя. Интерьер получил облегченные карбоновые элементы отделки и эксклюзивный декор, характерный только для версии 788H. Под капотом установлен модернизированный 4-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Его мощность увеличили с 740 до 778 лошадиных сил. При этом сухая масса автомобиля снизилась до 1265 килограммов. Это на 12 килограммов меньше по сравнению с обычным 750S.
2: Суперкар.
1: Разгон с места до 100 км в час занимает те же 2,8 секунды, что и у 750S. Однако до 200 км в час новинка ускоряется за 7 секунд. Это на 0,2 секунды быстрее базовой модели. Максимальная скорость немного снизилась и теперь составляет 330 км в час, на 2 км в час меньше, чем у 750S. В McLaren объясняют это новым аэродинамическим обвесом, который увеличивает прижимную силу примерно на 10%. Тираж McLaren 788HS ограничат 200 экземплярами. Половина автомобилей будет выпущена в кузове купе, остальные версии Spider. Как уточняет Top Gear, ожидаемая стартовая цена составит около 450 тысяч фунтов стерлингов. Однако каждый автомобиль будет строиться по индивидуальному заказу. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала autonews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
2: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты качественно тренируешься и следишь за питанием, то, конечно, в курсе, что организму нужны не только повышенные порции белков, но и достаток витаминов. Так что добавь к куриной грудке какой-нибудь приличный салат. В мире есть не только помидоры и руккола. Рекомендую тебе обратить внимание на репу и белую редьку дайкон. Эти корнеплоды уникальны по содержанию полезных веществ. Простая репка содержит много клетчатки, а также железо и фосфор, кальций и магний, натрий и калий. А дайкон практически все витамины. Белая редька оказывает благотворное влияние на иммунитет, сердечную мышцу и развитие мускулатуры. Кроме того, есть и косметический бонус. Ее регулярное употребление заметно улучшает состояние волос, зубов и костей. Итак, редьку и репу очищаем от кожуры, натираем на крупной терке, добавляем немного соли, масла, посыпаем зеленью. Приятного аппетита и будь здоров!
0: Территория мужчин.
1: Классический темно-синий блейзер давно стал британской классикой. Эта вещь поможет выглядеть стильно каждый день, причем как на работе, так и после нее. Правильный блейзер отличает неширокий покрой, среднего размера лацканы и наличие не более чем трех пуговиц. Создать с таким пиджаком эффектный образ проще простого. Скажем, блейзер охотно примет в компанию бежевые брюки чинос или же темно-синие джинсы. Тут главное правильно подобрать модель, в меру узкий, но при этом не облегающий. А если сочетать блейзер с простой белой рубашкой и коричневыми ботинками-оксфордами, то сможешь отправиться в таком виде и на службу, и в бар после нее. Кстати, летний льняной блейзер допустимо носить даже с шортами. Конечно, в таком виде будешь выглядеть по-хипстерски, но если этот стиль по душе, нет вопросов.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: А это Pet Shop Boys и Sia Avida E на волнах Радио Пурга. Да, немного по Рики Мартиновски, но на самом деле нет. Тут все максимально по-другому. Жизнеутверждающий гимн, который призывает отбросить все темное из прошлого. Ну, темное, что вы не захотите вспоминать в буквальном смысле. И да, можно уже с оптимизмом смотреть на будущее. Ведь если ничего не обременяет, то и прыгать ты будешь явно повыше. Предлагаем сделать то же самое, но запомнить хорошее, а также подумать о том, как много его еще впереди.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттык палым телхэт капангалтэ нанам гэлэвэл аум анагруулхрынгам. Мурыгнутэк хатэк гакалэти ём гошинат сек ятва кен районат кок. Ананат ёса кенат калэти ёл огиллинэт нирэклик кенэннэн парош нутагаймас антоль ат компания айпабирингов золота. Айве ринг атпаткэнэк чукотавия гам гошинат лейвэк миксирэтэл ат избиркома кэнк ампангэл гэсэл ат гатвалэнат кэнкэрэк. Коль калэти ёл ан кулинутэ Нинеш, геолог Нигерия и Пальшон Кон Асхан Кенгивит, на Наматвах, на Россия, Кенг Амгрок, Ильхет Кашама, Ниткин Мюсиш, у Мургин Нутек. На кашете Йохен Россия к Тенгвотку, каш он не так гражданина Ноген Эшин. Игорь Ринг Этвана, Гатвашен, Западноозерна, Кену Тагаймас Антонвук. Амаш это нет ошига, кашете Йорвук, кашей Паташ Каштек, Мек Нирах, Тысячти Оравиш от Кешигисиш от Харакаре Шейвангат Тлес Анг Амринг Этве. Репшит Кунгат Кшинкен Нирак Парушкау Кан Мать Эшхак. Кошет Ашой Парамгонгат Аван Кашет Йокенат Ашот. Наматваш Анере Юндангат Депутаты Госдумах Тенг Амурин Парламентах Тенг Эскекш Ойош Каште Ам Эрам Нам Намкен. Игорь Гамга кашет курак, амгошин от миксиреты, кашет конгу от аннан машинен 1990 кешет куш от анканай по 447, тор кашет конгу от первый классок. Каньюрак тэрэш кангат нрок, тысячте нрок шеккен кышкенкен ненэнет, студента нуратвангат нэн, тысячте нрок шеккен кышкенкен нрок парош орайш от мургнуты, камексир ngошин от нрок шеккен мангиткен нирак парош кашет курак. Нканай поэшек, гетеньке унглинет кликин, аннан мышлинен паруш. Нетейкнетен кэрэс, катрэн матен кам гетеньке унглинет кэшхит. Минкрих амгэштэшин иненшэшин. Кэшиг юшеткин департаментак Арюна Байкова, амыш ойненэг юшевкинат мексирэн вот, ет ангетанат пакэнат мексирэтэк сама геркуршинат нэнрэ тур кэшит. Майнга ковшорват единичка ангам двойка иргата карамексиран ногат решейвангат пенинекин тлянвоекве в энгак пангальтельтеркат компания ип горка мунхоз. Анкекинат миксиретель этамкан шайвыргеты на теньмау канат автобусты. На тангвуштангатерканат ангам нинейте кинат тлес кинат янангат. Эмрякунен кэтпеветерканат амаш онгатваш это энсириуке ковшорвасыкот. Шиги шиньёш кашти Ковшорва кенат тенмасет. Ковшорва кайпашинат видео гитет кунэнгет. Мсванатр кэтэн кун намат ваше. Тага аркеоте рашайват фангат автобусат кэнэк. Мургин овесен кашрош аренш унгэнгат рамкэш этэ мургнутэкин культура. Правительство ипэнил кэнат ранкашронгат шиу ораэш энэнг амайванаш эн мшаот. Амгэ пэт саматор сем ойоте нан кашрок фыргат. Нымка кинет еп айнам шаот ран кашроунгат миксил ансамбля кэргэр он. Мутингиви кыргина мангат каукен овесн кашрок фырган анка. Нир амашлэгэн ашот шама ремиксиренгат аван овесн кашроу янвак анк ам кошеванвак Владивостока. Ремиксиренгат анка мы гилевач от студиак. Полюс притяжения, ретип энгэнгэт Вероника Ушолик, ам группа моложе, нан кашровыш о ратвангэтэм ванкэттамэнгэш эту ашайпэ, транкетогантэн восточная экономика кен майнгомакат, хэргэн рамэксэр твангэн, эгэт тагнэпэ, нграк кан мать эльхэ тагнэтэм. Нгутки тагнэкэт эс атау вошкэтвэ тагнэтэм.
0: Радио номер один на Чукотке.

0: Ну а что же, Дмитрий Колдун ее по итогу не потерял и до сих пор иногда вспоминает. Ну и вспоминает не просто так, а потому что очень любит и что-то ему просто не даст забыть и как-то выкинуть из головы. Мэрилин Монро на волнах радио Пурга в новом вечернем часе, с которым мы вас, друзья, поздравляем. И теперь каждый Мэрилин Монро может чувствовать себя немного по-вечернему, что не может не радовать.
1: Радио

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, дорогие путешественники. Сегодня вместе далеко пойдем на юг России. Солнечный, ароматный и невероятно живой Пятигорск. Город, где лечебные источники соседствуют с детскими визгами на аттракционах, а горы становятся площадкой для первых семейных приключений.
0: Приземляемся в новом городе.
1: В Пятигорске не просто отдыхают, здесь вдохновляются, особенно если вы приехали с детьми. Это идеальное место, где можно совместить заботу о здоровье, прогулки на свежем воздухе и яркие эмоции для всех. Начните с парка имени Кирова. Это настоящая детская вселенная. Карусель, лабиринты, мягкое мороженое и даже мини-зоопарк, где ребенок может познакомиться с козочками, страусами и енотами. А еще колесо обозрения. Поднимитесь вместе и увидите, как город раскинулся среди гор, словно на открытке.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для маленьких исследователей – экзотариум и музей насекомых. Здесь можно не только разглядывать бабочек величиной с ладонь или жуков-носорогов, но и взять некоторых на руки. Именно так. Под присмотром смельчаки смогут потрогать тарантула или палочника. Гарантирую, после этого урок биологии дома пройдет совсем по-другому.
0: Перелетим в другое измерение.
1: А теперь вверх, на канатную дорогу, которая мягко и плавно доставит вас на вершину горы Машук. Виды захватывающие. С высоты Пятигорск, как игрушечный городок среди зеленых склонов. И да, не волнуйтесь, кабинки закрыты, удобны, с панорамными окнами. Даже самые маленькие путешественники чувствуют себя в безопасности.
0: Как добраться?
1: Летите до аэропорта Минеральные воды. Оттуда всего 30 минут на такси. Или полчаса на комфортном автобусе, и вы уже в центре Пятигорска. Быстро, удобно, без лишней суеты.
0: Дорога приключений.
1: А знаете, какой бонус? Именно здесь гулял Лермонтов. Можно совместить прогулку с литературной историей. Пусть ребенок потом напишет сочинение, ну или хотя бы расскажет друзьям, где был. И особенно ценно то, что после прогулок вас ждет лечебная минеральная вода прямо из источников. Спокойные аллеи, чистый горный воздух и дети, которые не хотят уезжать. И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Трэбл диски машины, Элвис, Пью Хат на волнах радио Пурга. Что-то на том, что обычно вызывает только приятные эмоции. Надеюсь, так оно и будет в ближайшее время, ведь расскажем мы про то, что сегодня за праздник вообще 1 сентября, не только день знаний и рождения осени, второй вообще супер очевидное, но и, к примеру, Всемирный день написания писем. Так что, если вы хотели по-романтичному, по старинке сегодня что-нибудь, кого-нибудь отправить, даже если вы будете и не только в виде того, кто пишет, но и того, кто доставляет, почему бы и нет. Вспомним былое и воспользуемся случаем. Как раз проверим, насколько хорошо вы пишете ручкой. Вот лично я уже давно не практиковался и боюсь представить, что из этого выйдет.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

Ну а эмоций, разумеется, достаточно. Григорий Лепс, «Доспеха, она не твоя». И что, собственно, таит в себе женская любовь? Океан или, быть может, целую вселенную разных чувств? А может и не только, положительно. Кто его знает, что происходило на данный момент? В той самой ситуации, когда была написана песня? Ну или в ситуации слушателей, которые ее в этот момент поглощали. И не только ушами, но и душой. В общем, отвечать на все вопросы сразу в любом случае не стали бы, ведь это долго, да и всех ответов мы не знаем. А вот ответить на вопрос, что будет дальше, это с радостью и быстро. «Манго Буст на Луну», а вместе с тем и в новый вечерний час. Такой же темный и приятный.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Более 2000 тонн отходов убрали возле угольных копий. Стихийную свалку рядом с главным аэропортом региона полностью ликвидировали, сообщает информагентство «Чукотка». Она находилась у сопки «Мария». Подрядчик вывез оттуда 2758 тонн мусора. Отходы на Уралах доставляли к берегу, затем на баржах переправляли через Анадырь-Келиман. Часть груза поступила на мусоросжигательный завод, остальное разместили на полигоне рядом с Анадырем. Территорию очистила компания «Альянс Стройпроект» из Чебоксар. Она получила за работу почти 55 миллионов рублей. По контракту уборку требовалось завершить до конца октября, но подрядчик справился раньше запланированного срока. На Чукотке стартовало досрочное голосование в труднодоступных районах. Первыми отдали голоса 41 сотрудник компании «Беринг Золото». В понедельник представители избиркома и СМИ вылетели вертолетом «Чукот-Авиа» в Канкерен на отроге Карякского Нагорья. Среди избирателей оказался молодой геолог из Нигерии. Он 9 лет живет в России, из них 3 месяца работает на Чукотке. Участвует в выборах впервые, гражданство получил год назад. Сегодня же вертолет отправился к сотрудникам западноозерного месторождения. Всего организуют около 50 выездов авиационных и наземных для голосования оленеводов, военных и вахтовиков. Предварительные списки внесены около 2000 избирателей. Досрочное голосование завершится 17 сентября. Основной этап выборов пройдет с 18 по 20 сентября. Жители выберут депутатов Госдумы, регионального парламента, новый состав Совета депутатов Провиденского муниципального округа и главу села Нешкан. И к другим новостям. В Красноярском крае семиклассница напала на учителя. Она распылила газ из баллончика и попыталась ударить педагога ножом. Как пишет ТАСС, на помощь женщине пришел родитель одного из учеников. Он вытолкнул нападавшую из класса. В результате инцидента пострадали 7 человек, 5 из них дети. Всех доставили в травмпункт. Праздничную линейку в школе отменили. На месте работают оперативные службы. 10 россиян эвакуированы из зоны наводнения в Непале. Об этом сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме сегодня. Еще 12 граждан нашей страны продолжают искать в районе бедствия. Москва следит за ходом спасательной операции. По последним данным, число погибших в результате наводнения на севере Непала достигло 974 человек. Напомню, стихия началась 26 августа, когда ледяная лавина заблокировала реку Линде, после чего вода хлынула вниз по течению. И в завершении выпуска. Ученые Челябинского государственного университета создали медицинский прибор для очищения ран. Устройство подает антисептик, который под действием лазера мгновенно вскипает. Схлопывание паровых пузырьков создает разрежение, и жидкость втягивает омертвевшие клетки и бактериальные пленки, не повреждая здоровые ткани. Лазер также стимулирует регенерацию. Разработка запатентована и прошла клинические испытания на пациентах с трофическими язвами, флегмонами и послеоперационными ранами. Прибор не заменяет хирургическое лечение, но ускоряет заживление. В планах расширение клинической базы и сравнение с традиционными методами. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Ну и пускай положительный будет баланс у каждого на чувствах. Именно этого и хочется пожелать в начале нового часа. Ведь они такие ресурсы кончаемые. И баланс чувств к концу дня обычно пустеет. А после надо отдохнуть, перезарядиться. И пополнение из сердца произойдет уже и в голову, в душу, во все остальные части нашего тела автоматически. Ну и пускай с каждым днем их становится все больше. Ведь иногда кэшбэк тоже дает о себе знать. Но прямо сейчас, друзья, Нюша, вы же, Миша Миллер, Хэй На-На-На и проект Дэвид.
1: Радио Пурга.

0: Дашь закурить?
1: Да не, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы входите в магазин, а на полках хлеб, мыло, все бесплатно. Но чтобы взять что-то, нужно рассказать историю. Не анекдот, не сплетню, а то, что живет у вас внутри. Как вы впервые увидели море, почему боитесь грозы, или как потеряли кота и нашли друга. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про магазины, где валюта – это не деньги, а правда. Речь о реальных местах, от уютного лавка «Слово взамен» в Праге до проекта «История за хлеб» в Мехико, от бутика в Токио до передвижной лавки в Берлине, где товары отдают бесплатно, но только в обмен на искренний рассказ. Это не благотворительность, это обмен душами. В Праге, в подвале старого дома, работает магазин бесценников. Хозяйка, пожилая женщина по имени Марта, сидит у камина и говорит каждому: «Что ты принес мне сегодня?» Если человек рассказывает историю, она дает ему то, что, по ее мнению, ему нужно. Шарф, если он замерз, книгу, если глаза устали, хлеб, если голос дрожит от голода. «Я не продаю вещи, я возвращаю тепло», — говорит она. А в Мехико молодой активист раздает еду бездомным, но просит их рассказать хоть одну хорошую историю из их жизни. «Они думают, что получают еду, а на самом деле они возвращают себе достоинство», — объясняет он. И да, такие магазины работают по особым правилам. Нельзя врать, нельзя повторять чужие истории, а если человек молчит, то его просто обнимают и дают чай. Конечно, бывают моменты, от которых замирает сердце. Кто-то впервые за 20 лет сказал вслух, что он одинок, и получил не только еду, но и записку с телефоном нового друга. А один старик признался: «Я прихожу сюда не за хлебом, я прихожу, чтобы меня услышали». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы вошли в такой магазин или боитесь поделиться своей историей?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Это маршрутка от Айовы, в которой куча людей, но найдутся те самые, что смогут стать вашими приятными знакомыми, хорошими друзьями, ну или даже второй половинкой на всю жизнь, кто его знает. Ну, маршрутка тоже не особо в курсе, но такое происходит. Надеемся, что если вы встречаете в автобусе или больше в той же самой маршрутке хоть кого-то, с кем будете говорить дольше 5 минут, то пускай это будет приятно и к чему-то приведет. И желательно тоже к приятному, и никак иначе. Ну а у нас маршрут другой, и привел нас к Чайфу с треком «Не спеши».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и приступим. Сегодня в меню запеченные куриные крылышки в медово-соевом маринаде. Что нам понадобится? 1,5 килограмма крыльев, 100 миллилитров соевого соуса, 2 столовых ложки жидкого меда, 2 столовых ложки сладкой молотой паприки и 4 больших зубчика чеснока. Как готовим? Куриные крылья можно готовить целиком или разделить на части. Хорошо их промываем и просушиваем бумажным полотенцем. Добавляем соус, мед, паприку и измельченный чеснок. Хорошо все перемешиваем и даем промариноваться в течение часа. За это время нужно дважды перемешать крылышки для равномерного маринования. Теперь можно запекать. Выкладываем их на противень в один слой, предварительно застилаем его пергаментом и слегка смазываем маслом. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно полчаса. За 10 минут до готовности смажем оставшимся маринадом и возвращаем обратно в духовку. Вкуснейшие крылышки с хрустящей румяной корочкой готовы! Пробуйте с удовольствием! Приятного вам аппетита! Услышимся в эфире!
0: Сели, поели!

0: Ванин, Светлана Берг и «Когда ты не со мной». Возможно, именно такой грусти и тоски рождаются подобные песни. От того, насколько сильно хочется уже поскорее увидеться. И да, это можно понять. А также послушать песню, пока находишься в такой же ситуации. И надеюсь, скоро все пройдет. И можно будет думать о песнях, которые отлично передают состояние, когда ты с кем-то. Ну а прямо сейчас Айя Накамура, Джа-Джа, Акмалина Любовь и прощание, ведь я это делаю. Желаю вам всего крутого. Услышимся завтра.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях округа за последние сутки. Завершение затянувшихся строек на Чукотке возьмут под еженедельный контроль. Власти установили порядок работ на трех объектах, где подрядчики сорвали сроки. Это Центр культурного развития в Певеке, школа в Анадыре и Дом культуры в Кончелане. Для каждой площадки подготовили план достройки и сроки. За графиками проследят профильный департамент и управление капстроительства. Отчет станет постоянным пунктом еженедельных заседаний правительства. Особое внимание уделят компаниям, которые не выполняют обязательства. Автобусы номер 1 и 2 вернутся на улицы Анадыря 2 сентября. Движение продолжится по прежней схеме, поездки останутся бесплатными. В горкоммунхозе сообщили, что транспорт готовят к каждому рейсу. Моют, убирают салон, проверяют техническое состояние. Пассажиров просят поддерживать порядок и не оставлять мусор. А родители поговорить с детьми о правилах поведения. За обстановкой в салонах следят видеокамеры. Новая гостиница на 30 номеров появится в столице Чукотки. Соглашение подписали губернатор Владислав Кузнецов и глава компании «Городская инновационная среда» Евгений Богданов на Восточном экономическом форуме сегодня. Проект принесет инвестиции, рабочие места и развитие туризма. Власти помогут с землей, документами и налоговыми льготами. Губернатор отметил нехватку мест в отелях из-за роста турпотока. Гостиничную сеть планируют развивать также в Певеке, Билибино, Эквикиноте, Провидении и Лаврентия. Опытные криминалисты станут наставниками лицеистов. Первый кадетский класс окружного следственного управления начал работу в профильном лицее сегодня. Уроки для подростков будут вести опытные сотрудники ведомства. Они расскажут, как проходят осмотры мест происшествий, познакомят учеников с дактилоскопией, экспертизами и современной криминалистической техникой. В новом учебном году в класс зачислены 22 ученика. Не только жители Анадыря, но и ребята из отдаленных районов округа. Обучение даст кадетам преимущество при поступлении. Выпускники смогут получить до 10 дополнительных баллов в академиях Следственного комитета в Москве, Санкт-Петербурге и Луганске, а также в других юридических вузах. И в завершении выпуска. Сегодня во всех школах округа прозвенел первый звонок. За парты сели 6990 учеников, 447 из них первоклассники. К новому учебному году подготовили 72 образовательные организации. Летом отремонтировали 26 из них. Основные работы – ремонт кровель, фасадов, замена инженерных систем и внутренняя отделка. Объекты оснастили видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. На тревожные кнопки в 2025-2026 годах выделено более 20,5 миллионов рублей. В 39 школах обновили кабинеты физики, музыки и ИЗО, закупили 35,5 тысяч учебников. На сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами до завтра.

0: Минутка здоровья.
1: Россиян предупредили, что ношение сумки на одном плече приводит к искривлению плеч, таза, а также проблемам с ЖКТ. Добавляют проблем неправильное положение тела при сидении за столом и на диване с телефоном. Из-за недостаточной физической активности мышцы спины и плечевого пояса слабеют, появляется сутулость и сколиоз. Дальше следует перекос таза, функциональные изменения длины ног, плоскостопие, и это уже полноценный набор из функциональных блоков на всех уровнях тела. Нарушается кровоснабжение, иннервация, и как следствие появляется большое количество диагнозов, начиная со сколиоза, легочной патологии, проблем в желудочно-кишечном тракте и гинекологии. Когда нарушается осанка, меняется и расположение органов, искривление может механически сдвигать желудок, кишечник, а в сложных случаях и другие органы брюшной полости. Кроме того, из-за деформации позвоночника нарушается иннервация органов, что может сказаться на их работе. Кроме того, асимметрия может приводить к перекосу таза и неравномерной работе диафрагмы. Это влияет на давление в брюшной полости и может провоцировать такие проблемы, как замедление опорожнения желудка, склонность к вздутию, изжога или кислотный рефлюкс. Если изначально есть перекос в плечах, одно выше другого, сумку мы носим на плече, которое изначально выше, так как с другого плеча сумка будет скатываться. Для того, чтобы сумка не спадала при ходьбе, постоянно напрягается трапециевидная мышца. Со временем она перестает расслабляться совсем и будет напоминать о себе болью. За этим последуют проблемы в грудном отделе позвоночника, и боль переместится далее вниз. Если вы заметили перекос в плечах или боль в спине, то обязательно обращайтесь за помощью к специалистам – остеопату, реабилитологу, врачу ЛФК. Рекомендуется плавание, массаж, укрепление мышц спины и пресса, профилактика плоскостопия, ношение рюкзака на обоих плечах.
0: Минутка здоровья.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Число 12 уникальное в отличие от других чисел, поскольку у него есть собственное имя – дюжина. Но почему именно оно получило особое внимание? Ответ кроется в его необычных свойствах и особенностях древней торговли. Слово «дюжина» пришло в русский язык из французского, а сама 12-ричная система счета считалась более гибкой и удобной задолго до того, как 10-ричная стала популярной. В отличие от числа 10, которое делится всего на 4 числа – 1, 2, 5 и 10, дюжина обладает 6 делениями. 1, 2, 3, 4, 6 и 12. Это делает ее идеальной для расчетов и разбиений на различные равные части. Торговцам в древности было куда проще мыслить с такими долями, ну, например, половина дюжины, треть дюжины, четверть, а также 5 дюжин и даже дюжина дюжин. В повседневной жизни такие термины упрощали торговлю. Яйца, свечи или хлеб часто продавали именно по дюжине.

Просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Не учи ученого».
1: Найдена опасная уязвимость просроченных кредитных карт. Некоторые старые кредитки продолжают работать, даже когда срок их действия истек. Для этого не нужны сложные инструменты, хватит двух смартфонов. Дело в том, что истечение срока действия кредитки не всегда означает ее полную блокировку. Например, при возврате товара деньги за него могут прийти на просроченную карту. Команда ученых из Массачусетского университета задалась вопросом, если такая карточка может принять возврат, то сможет ли она провести платеж? Чтобы оценить верность предположения, ученые провели опыт с двумя обычными смартфонами и программой-эмулятором. Первый телефон через бесконтактную технологию NFC активировал просроченную кредитную карту и попросил ее передать платежные данные, включая дату окончания срока действия. Второе устройство по Wi-Fi перехватило эти данные и с помощью специальной программы подменило их на случайную будущую дату. Затем ученые поднесли второй смартфон к терминалу оплаты, и эта операция выглядела как обычный электронный платеж. Исследователи отмечают, подобные схемы опасны тем, что преступникам не обязательно знать срок действия новой карточки. Достаточно любой будущей даты. Основной причиной этой уязвимости команда считает криптографическую незащищенность даты окончания, которая записана на карте и считывается POS-терминалом. Ее можно подменить, и платежный терминал этого не заметит. Банки также не всегда сверяют сроки действия, полученные от терминала, с собственными данными. А цифровые сертификаты, шифрующие связь карты с кредитной организацией, нередко действуют дольше указанного на ней срока, поэтому тоже не помогают в таких случаях. Именно эти слабые места и делают атаку возможной. Команда подтвердила ее работоспособность как в лабораторных условиях, так и в реальных магазинах и ресторанах. Оказалось, что в зоне риска не все кредитки, а многие цифровые кошельки имеют дополнительную защиту, однако у них есть другие уязвимости. Риски связаны с разобщенностью платежной системы. Чип карты, терминал, платежная сеть и банк по отдельности принимают решения, из-за чего возникают противоречия в проверке данных. А с развитием искусственного интеллекта злоумышленникам стало еще проще находить такие бреши. Авторы работы советуют не воспринимать просроченные кредитные карты за безобидный хлам. Прежде чем выбросить старую карточку, ее стоит размагнитить, уничтожить в ней чип, разрезать на части и выбросить обломки в разные мусорные баки. А после закрытия счета следует следить за операциями по нему и о подозрительных транзакциях сразу сообщать в банк.
0: Не учи ученого!

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Нет ничего досаднее, чем выглядеть в современном городе, отставшей от времени провинциалкой. Давайте задумаемся, что создает этот самый налет девушки из глубинки. Все просто. Нарочитая нарядность и тщательно выполненный яркий макияж без торжественного повода. Посмотрите, как выглядят модели в обычной жизни. Лишь свежий цвет лица, немного туши и легкий блеск на губах. И никаких сложно сочиненных комплектов одежды. Простой и лаконичный casual. Почему же они выглядят естественно и гармонично, а разодетые в пух и прах барышня смотрится комично. Весь секрет в том, чтобы соответствовать обстановке. Праздничный вечер, поход в театр, день рождения – это одно, а будничные дела – совсем другое. Женщина, которая хочет многое успеть и много где побывать, не будет тратить время на сложный мейкап и не станет по 5 часов кряду проводить в салоне красоты. Зато она постарается ежедневно выделять время на спорт и позаботиться о здоровом питании, чтобы быть бодрой, активной и свежо выглядеть без тональной грунтовки на лице. Ну а что касается гардероба на каждый день, то модели отдают предпочтение простым базовым вещам – белым майкам, футболкам, рубашкам и трикотажу. Все это хорошо смотрится с правильно сидящей парой джинсов. Леопардовый принт – момент очень спорный, но если бы дизайнеры единогласно признали его вульгарным, они бы не использовали его в своих коллекциях. А поскольку они возвращаются к нему регулярно, нам нужно лишь научиться правильно его носить. Безусловно, леопардовый принт самодостаточен, точно так же, как и змеиный, и тот, что копирует окрас зебры. Одной юбки в образе нам вполне достаточно. Исключение может составить разве что крохотный звериный клатч. Если вы сумеете выгодно обыграть своего хищного зверя, то результат будет весьма впечатляющим. Нам нужно четко обозначить грань между вульгарностью и сексуальностью. И если у вас получится соблюсти нейтралитет с легким намеком на чувственность, то эффект будет достоин внесения в вашу личную фэшн-историю. Самый безопасный путь – подружить леопардовый принт с бежевым или черным цветами. Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: А знаете ли вы?
1: 90% людей при первой встрече оценивают обувь человека. Исследования показывают, что именно эта часть гардероба может многое рассказать о вас. Обувь может сигнализировать о финансовом положении или социальном статусе человека. Дорогая или модная может восприниматься как признак успеха, а стиль обуви может отражать личные предпочтения и характер человека. Например, спортивная обувь может указывать на активный образ жизни, тогда как классическая может говорить о формальном подходе. Чистота и состояние обуви могут говорить о том, насколько человек заботится о себе и своем внешнем виде.
0: Теперь буду знать.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Открыты заказы на новый кроссовер Уму 8. Новый BMW X5 оказался не таким внедорожным, как предшественник, а подразделение Nissan выпустило накладки на зубы. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Продано!
1: Бренд Umo открыл прием заказов на новый гибридный кроссовер Umo 8 для частных покупателей. Как сообщила пресс-служба марки, модель D-класса с полным приводом представлена в двух комплектациях: Max по цене от 5 миллионов рублей и Ultra стоимостью от 5,5 миллионов рублей. При этом цены учитывают действующую государственную субсидию. Силовая установка автомобиля последует гибрид мощностью 340 лошадиных сил. При этом транспортный налог рассчитывается только исходя из суммарной мощности электромоторов, а она составляет 122 лошадиные силы. Совокупный запас хода кроссовера достигает 867 километров. Для эксплуатации в российских условиях в обеих комплектациях предусмотрен расширенный зимний пакет. В него входят подогрев руля, передних и задних сидений, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя.
0: Невероятно!
1: Новые поколения BMW X5 будут меньше ориентированы на тяжелое бездорожье. Об этом заявил старший вице-президент BMW Luxury Class, Alpina и Rolls-Royce Филипп Кен. По его словам, при разработке нового X5 компания сделала ставку на улучшение других характеристик автомобиля. Кроссовер стал больше, получил более вместительный багажник, расширенную линейку силовых установок, улучшенную топливную экономичность и высокие динамические показатели. Представитель BMW признал, что внедорожные возможности больше не являются главным приоритетом модели.
0: Спортивные корни.
1: Спортивное подразделение Nissan, компания Nisma, совместно с британским ювелирным брендом Loudmouth LDN представила коллекцию декоративных накладок на зубы, так называемых грилзов, вдохновленных культовыми моделями японской марки. Об этом пишет Car Coops. В коллекцию вошли 4 дизайна, включая версию в синем цвете, которая отсылает к облику решетки радиатора легендарного Skyline R34 GTR с характерными черными вставками и янтарными точками-поворотниками. Также в серию вошли красный грилз, стилизованный под переднюю часть гоночного Z GT500, накладка желтого цвета, отдающая дань известному Nissan GTR R34 и серебряно-бело-красная модель, выполненная в цветах болида Nissan Gen 3 Formula E. Эво. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и берегите зубы.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если обычная чистка вашей кухонной плиты не дает результата, значит, нужно добраться до самой внутренней части. Сегодня я расскажу, как временно отсоединить дверцу. Для начала полностью остывшую духовку подготовьте к работе. Найдите на петлях дверцы небольшие фиксирующие защелки. Осторожно отодвиньте эти фиксаторы, а затем плавно приподнимите саму дверцу. Теперь ее можно отсоединить от основного корпуса. Как только дверца снята, доступ ко всем внутренним поверхностям, включая самые сложные уголки и стекло, становится максимально свободным. Чистить станет намного проще.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

ж тебе не спится, в лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Каждый уважающий себя мужчина время от времени хочет чувствовать себя солидным. В этом в свое время помогали классические костюмы. До тех пор, пока дамы не начали примерять пиджаки, сорочки, брюки и галстуки. Решить проблему попытались сотрудники японской компании Haruyama Trading. Там смастерили прототип мужского сьюта, который сам по себе пахнет мужским парфюмом, а им женщины, к счастью, не пользуются. Однако это еще не все сюрпризы ткани, из которой сделан костюм. Она, кроме всего прочего, содержит еще и тонкий слой диоксида титана, который убивает зловредные бактерии и вирусы. Это на тот случай, если работать придется в экстремальных условиях. При этом свои защитные свойства он не потеряет, даже если будет несколько раз постиран. Однако у антибактериального костюма есть минус – дороговат. Каждый экземпляр стоит почти $590.
0: Территория мужчин.
1: Как ни крути, главная мужская страсть – не женщины, машины. Кто из нас откажется от коллекции тачек в собственном гараже? Но это дорого, не спорю. Тогда хочу напомнить о классной альтернативе – это радиоуправляемые автомобили на бензине. Внешне выглядит солидно, масштаб 1 к 5. От оригиналов эти полуметровые малышки отличаются только наличием пульта, в остальном все по-настоящему. Можно выбрать как полноприводный внедорожник, так и спортивную модель. Мне лично приглянулся в онлайн-магазине вариант под названием «Lossi XXL2» – легендарный зверь, сделанный под внедорожник. Под капотом бензиновый двигатель объемом в 31 кубический дюйм. С таким мотором машина развивает внушительную скорость, а благодаря полному приводу ее не развернет на первой же кочке. От остальных собратьев Lossi XXL2 отличает стойкость деталей, так что играть можно на любом бездорожье.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Примерно в 50 километрах от села Хатырка в сторону Камчатки есть перевал, который обсыпан метеоритными камнями. Расположен он между двумя сопками – Рубикон и Аннушка. Раньше оленеводы собирали космические камни для выделки шкур, уж очень они твердые. До сих пор метеоритные осколки украшают распады, переливаясь на солнце и радуя глаз. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем добрый день. Есть места, которые меняют тебя навсегда. Места, где молчат слова и говорит только камень и ветер. Сегодня мы отправляемся в сердце республики Коми, к одному из семи чудес России, к загадочному плато Мань-Пупунёр.
0: Отправляемся в путь.
1: Представьте, что после долгого изнурительного пути вы выходите на плато, и перед вами, на фоне бескрайнего тундрового неба, молчаливыми стражами стоят семь гигантских каменных столбов, каждый высотой с девятиэтажный дом. Они не похожи один на другой. Один похож на огромную фигуру человека, другой на голову гиганта, третий на причудливое животное.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Миллионы лет назад здесь были высокие горы, но дождь, мороз и ветер были неумолимыми скульпторами. Век за веком они вытачивали из твердого камня эти невероятные фигуры, настоящее произведение искусства природы. Местный народ Манси считает это место священным. В их языке оно называется «Малая гора идолов». Они верят, что эти скалы – это окаменевшие гиганты, ослушавшиеся своих богов и превращенные в камень. Каждая фигура – это жилище духа, и подходить к ним нужно с чистым сердцем и глубоким уважением.
0: Экспедиция продолжается.
1: И я хочу быть честной с вами. Путешествие на Мань-Пупунёр – это не прогулка по парку. Это настоящий экспедиционный вызов для сильных духом. Добраться сюда можно только с опытным гидом, пройдя многокилометровые маршруты пешком или на лыжах. Мобильной связи здесь нет, и вы остаетесь один на один с первозданной природой. Именно в этом и заключается его магия. Это место, которое нужно заслужить. Так что, друзья, если вы ищете не просто отдых, а настоящее приключение, которое останется в вашем сердце навсегда, ваш путь лежит к камням-идолам. Это место силы, где время замирает, и ты понимаешь, как мал человек перед лицом вечности. До новых встреч на дорогах России!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем!

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Радио «Пурга».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня готовим блюдо с интересным названием «Скардалия». Это греческий соус в виде густого пюре, которое делают из картофеля. В румынской кухне есть похожее блюдо под названием «Скардоля». Это тоже соус, но готовится он из орехов и чеснока. Что нам понадобится для скардалии? Несколько средних картофелин, 2 зубчика чеснока, 5 веточек свежего розмарина, половина чайной ложки сушеного орегано, столько же белого винного уксуса, 125 мл оливкового масла экстра вирджин, 1 столовая ложка густого йогурта, соль и свежемолотый черный перец. А теперь займемся приготовлением. Картофель отварим в кожуре в подсоленной воде или же можно запечь в духовке. Очистим его и разомнем. Чеснок мелко рубим и добавляем в горячее пюре. Туда же отправляем орегано и мелко рубленный розмарин. Заправляем пюре уксусом и йогуртом. Понемногу вливаем оливковое масло и хорошо размешиваем скардалию. Если соус вышел слишком густым, добавьте немного воды. Не забываем посолить и поперчить. А теперь можно выложить скардалию на блюдо и остудить. Перед подачей украшаем оливками. Можно подавать как соус к шашлычкам, к рыбе или вареным овощам. Но, друзья, вы же все узнали нашу любимую пюрешечку. Заменой масла в составе нас не обманешь, поэтому подаем и с селедочкой, и с котлетками. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: А вы когда-нибудь задавались вопросом, что произойдет раньше? Остынет ядро Земли или погаснет Солнце? Ну, смотрите. В основе свечения Солнца лежат термоядерные реакции, протекающие в его ядре при температуре более 10 миллионов градусов. Эти реакции используют водород, который составляет большую часть массы звезды. Запасов водорода хватит на 5, наверное, на 6 миллиардов лет, после чего Солнце начнет расширяться, превращаясь в красного гиганта. Затем Солнце сбросит внешние слои и станет белым карликом, теряя энергию на протяжении миллиардов лет. Ядро Земли гораздо холоднее, его температура составляет около 6000 градусов. Остывание идет чрезвычайно медленно. За 10 миллионов лет температура ядра снижается всего лишь на 1 градус, или на 100 градусов за миллиард лет. Таким образом, к моменту превращения Солнца в белого карлика, ядро Земли все еще будет сохранять значительную часть своей тепловой энергии.
0: Территория фактов.

0: Я
1: стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Ревнивые жены вскоре смогут спать спокойно. Представьте себе, немецкие ученые изобрели спрей от супружеских измен. Они гарантируют, что даже если все красавицы будут у ног мужчины, то он все равно сможет удержаться от соблазна. Достаточно одного пшика в нос. Спрей сделан на основе окситоцина, гормона любви. Следовательно, чем больше этого гормона в крови, тем более привлекательными становятся жены в глазах мужей. Действует спрей, как рассказывает руководитель проекта, безотказно. В Боннском университете собрали 40 добровольцев, им закапали в нос и показали фотографии сексапильных незнакомок, а также их жен. Ни один налево даже не посмотрел. На вид этот спрей кажется не сложнее обычного назального ингалятора. Помещается в карман, и никаких побочных эффектов, кроме пылкой страсти к своей единственной супруге. Американские специалисты призывают нас активнее заниматься домашними хозяйственными делами. Оказывается, они вполне могут заменить поход в спортзал. Специалисты подсчитали, сколько калорий позволяют сжечь привычные домашние хлопоты. Заправляя кровать, человек сжигает 70 калорий. Это эквивалентно 20 минутам пилатеса или одному печенью. Стирка отнимает 148 калорий. Это 40 минут силовой тренировки с отягощениями или один средний бокал вина. Гладя белье, вы избавляетесь от 157 калорий – это одна пачка чипсов или 30 минут водной аэробики. Вытираете пыль, сжигаете 160 калорий – один маленький шоколадный батончик. И такой же результат вас ждет по итогам 20 минут аэробики. Так что за уборки, девушки, что тут еще скажешь?
0: Территория женщин.

0: Радио Пурга.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Твое радио. Радио Бурка. I want.

0: Радио Пурга.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: знаете ли вы?
1: Из более чем 400 видов акул только тигровая песчаная акула может пукать. Это происходит из-за того, что она поглощает воздух во время плавания, что позволяет ей регулировать свою плавучесть. Процесс выделения газа может выглядеть как пуканье. Эта способность помогает акуле поддерживать необходимую глубину без затрат энергии на погружение.
0: Теперь буду знать.

и олени пасутся под музыку.

звездам, попавших в любовную сеть. Теперь он решил соблазнить последнюю женщину смерть. И смерть

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Устали от резких химических запахов при уборке? Предлагаю создать мощное экосредство на основе цитрусовых. Начнем с литровой стеклянной емкости. Плотно уложите туда мелко нарезанную апельсиновую кожуру. Залейте остывшей кипяченой водой, не доходя пару сантиметров до края. Далее введите активатор – 2 столовые ложки пищевой соды, которая поможет нейтрализовать запахи. Герметично закройте банку и уберите ее в холодильник. Спустя 7 дней у вас получится сильное натуральное средство для всех домашних поверхностей.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.

фабрике стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь.

0: Реклама на радио Пурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Амгуэма – самое отдаленное село Чукотки, куда проложено регулярное круглогодичное наземное сообщение. От Эгвикинота до Амгуэмы – 91 километр. Подъезжая к Амгуэме, не забудьте снова включить радио на той же частоте, что во всех населенных пунктах городского округа Эгвикинот – 101,6 FM.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если джинсовая рубашка вызывает у тебя ассоциации с американскими фермерами, пора пересмотреть взгляды. Эта вещь достойна занять место в гардеробе современного мужчины, поскольку вписать ее в городской стиль можно легко и элегантно. Поищи в интернете фотки Дэвида Бекхэма. Он точно знает, как и с чем ее лучше надевать. Начну с того, что в джинсовой рубашке допустимо появиться даже в офисе, если сочетать ее с темными брюками и casual пиджаком. А если брюки заменить на светлые и поверх рубашки натянуть свитер, получится модный образ в духе хипстеров. Еще более неформальный вариант – джинсовая рубашка на выпуск в тандеме с джинсами. Правда, есть одно условие – они должны быть разных оттенков. Точно таким же образом джинсовка может сочетаться с шортами из денима. Если надеть под нее футболку, рубашку можно носить расстегнутой. Что касается обуви, подойдут и кроссовки, и кеды, и мокасины.
0: Территория мужчин.
1: Многое из того, о чем мы раньше читали в фантастических книгах, становится реальностью. В частности, транспорт. Похоже, что однажды мы все-таки забудем о выматывающих пробках. Те, кто их ненавидит всей душой, наверняка оценят придумку американских инженеров Motorized Monocycle, то есть одноколесный мотоцикл. Штука экстравагантная, так что владельцу новины гарантированы не только свободная дорога, но и вытянутые шеи окружающих. Мощность движка 1,5 лошадиные силы. 2 литров бензина хватает на 2 часа езды со скоростью 40 км в час. Ну а итальянский изобретатель Джино Джизио удивил еще больше. Он разработал серию машин Sailcraft с вертикальным взлетом. Эти авто напоминают гибрид гоночной Феррари и небольшого спортивного самолета. Аппараты вмещают 9 пассажиров, летают на высоте 6 километров, способны разгоняться до 600 км в час. Ну и выглядит эффектно, чего уж говорить.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. Как все-таки смешно, в стародавние времена происходили перестрелки. Скорострельность была далеко не ураганной.
3: Получай, подлый трус!
2: Не ждите, следующий выстрел будет лишь после того, как противник откроет затвор своего пистолета, достанет оттуда стреляную гильзу, выбросит ее, возьмет следующий патрон из патронташа.
3: Ой, упал.
2: Достанет еще один патрон взамен упавшего, вставит его в пистолет, передернет затвор и... Все, теперь он готов выстрелить еще раз.
4: Все изменилось, когда 2 сентября 1834 года Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер. Новый многозарядный пистолет мог стрелять без перерыва, и любители перестрелок вздохнули с облегчением.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня среда, 2 сентября. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. С 1 сентября в России вступил в силу профстандарт «Писатель». Утвержденный Министерством труда документ фиксирует требования к специалистам. Профильное образование, публикации или литературные награды. В обязанности входит создание художественных текстов, сценариев и литературная критика. Нововведение вызвало дискуссии. Достаточно ли статуса самозанятого для писателей? Стандарт действует до 32 года. Авторы надеются, что теперь работа над романом или сценарием не будет считаться тунеядством, а трудовой стаж будет учитываться. В России продлили гаражную амнистию до 1 сентября 31 года. Упрощенный порядок регистрации распространяется на капитальные гаражи, возведенные до 29 декабря 2004 года. За предыдущий этап оформили около 800 тысяч объектов. Новые правила упростили процедуру. Теперь не требуется проект межевания, согласие арендаторов, технический план при наличии данных в единый государственный реестр недвижимости. Срок рассмотрения заявлений сокращен до 20 дней. Эксперты ожидают легализации еще 500 000 гаражей. В Индии мать шестерых дочерей похитила 3-летнего мальчика из больницы в Дели. Похитительницу нашли в 1000 километров от столицы, в округе Мунгер штата Бихар. Мальчик пропал 27 августа, когда играл рядом с матерью, которая пришла за лекарствами. Полиция изучила записи камер видеонаблюдения и вычислила женщину. На допросе 31-летняя мать призналась, что она мечтала о сыне, но не может иметь детей из-за медицинских осложнений. На данный момент ребенка уже вернули семье. Армия

0: Израиля захватила главу аппарата внутренней безопасности Хамас в секторе Газа. Это подтвердил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Операцию провели совместно ЦАХАЛ и служба общей безопасности Шабак. Задержанный командир входил в число ведущих лидеров движения. Он курировал удержание израильских заложников, их транспортировку, сокрытие высокопоставленных деятелей и восстановление военного потенциала группировки. Задержание произошло недалеко от дома арестованного. Министр обороны Исраэль Кац заявил, израильские силы продолжат преследование членов Хамас. И в завершении выпуска. Белые дыры остаются лишь теорией. Об этом рассказал старший научный сотрудник астрокосмического центра ФИАН Сергей Пилипенко. Математический аппарат общей теории относительности допускает существование объектов, из которых ничто не может попасть внутрь. Однако наблюдательных подтверждений их существования у науки нет. Механизмы формирования белых дыр неизвестны. Единственное исключение – это большой взрыв, который по характеристикам напоминает математическую модель белой дыры. Но вне этого сценария говорить об их реальном существовании преждевременно. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Анадыре обсудили создание филиала крупнейшего инженерного вуза. Открытие филиала Российского технологического университета МИРА рассматривают власти округа. Проект обсудили глава департамента образования Арюна Байкова и советник ректора вуза Андрей Тимошенко, который прибыл в Анадырь с рабочим визитом. Главная задача – готовить в регионе IT-специалистов и инженеров. Такие сотрудники нужны предприятиям добывающей отрасли и энергетического комплекса. Образовательные программы предлагают создавать вместе с работниками, чтобы выпускники получали необходимые для работы знания и навыки. Учебу могут организовать в дистанционном и модульном форматах. По оценке окружных властей, филиал поможет сократить кадровый дефицит и даст выпускникам школ больше возможностей для выбора профессии. Теперь стороны разрабатывают план дальнейших действий. Окончательное решение примут после рассмотрения проекта федеральными ведомствами. Более 2000 тонн отходов убрали возле угольных копий. Как сообщает информагентство «Чукотка», стихийную свалку рядом с главным аэропортом региона полностью ликвидировали. Она находилась в районе Сопки Мария. Подрядчик вывез оттуда 2758 тонн мусора. Отходы на автомобилях «Урал» доставили к берегу, после чего на баржах переправляли через Анадырский лиман. Часть груза поступила на мусоросжигательный завод. Остальное разместили на полигоне рядом с Анадырем. Территорию очистила компания «Альянс Стройпроект» из Чебоксар. Она получила за работу почти 55 миллионов рублей. По контракту завершить уборку требовалось до конца октября, однако подрядчик справился раньше. Комиссия осмотрела участок на прошлой неделе и приняла его без замечаний. В администрации Анадырского района отметили, что эта свалка долго оставалась одной из самых проблемных. На территории муниципалитета есть еще несколько таких мест. Власти планируют найти средства на их ликвидацию. Аналитики Центробанка видят в сохранении высокого роста денежной массы в июле признак проинфляционных рисков. Годовой рост денежной массы остался близким к 13%. Прирост требований к экономике за 7 месяцев составил 5% без учета валютной переоценки. Основной вклад внесли рублевые корпоративные кредиты. Рост розничного кредитования замедлился до 0,5%. В условиях оживления кредитования и бюджета

бюджетных расходов, динамика денежных агрегатов превысила показатели 16-19 годов, что указывает на ослабление жесткости денежно-кредитных условий. Присяжные США признали Дуэйна Диди Дэвиса виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура. Оглашение приговора назначено на 13 октября. Трагедия произошла 13 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Дэвис находился в автомобиле, из которого велась стрельба, и остался единственным живым из четырех пассажиров. В мемуарах он утверждал, что убийство было заказным, а Шон Копс заплатил $1 миллион. И в завершение выпуска. Российские работодатели отмечают, что зумеры все чаще приходят на собеседование с родителями. Матери и отцы подбирают вакансии, связываются с компаниями и уточняют условия. Исследования показывают, 77% молодых людей от 18 до 28 лет приходили на встречи с родителями. 73% обращались за помощью в рабочих задачах. Психологи объясняют тенденцию тревожностью родителей и желанием снизить неопределенность. HR-специалисты подчеркивают, что важно, кто отвечает на вопросы и обсуждает зарплату. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

Как цунами ворвалась Нюша только что в музыкальный час. Напомню, что уже 9.07, и каждому из вас я хочу сказать доброе утро, несмотря на то, что вы уже, возможно, на работе сидите, и уже даже, может быть, дел переделали много. Не знаю я, но в любом случае утро добрым должно быть всегда. Даже если оно не так, пусть вам об этом говорят. Ну, приятно же, ведь, ну, доброе слово мы знаем, и кошке приятно. А человеку так уж и тем более. Заваривайте кофе, если вы только пришли на работу. Пытайтесь понять, что происходит, и врывайтесь, собственно, в середину рабочей недели. Сегодня среда, 2 сентября. У микрофона Иван Семиклетов. Вы слушаете Радио Пурга.

0: Погода на радио Пурга.
1: В Билибине сегодня плюс 8, плюс 11, пасмурно, без осадков. В Анюйске 8-10 градусов, пасмурно, местами слабый дождь. В Певеке плюс 3, плюс 5, облачно, без осадков. На Айоне плюс 3, плюс 5, значительная облачность, осадков не будет. В Эквикиноте плюс 7, плюс 9, облачно, без осадков. В Биллингсе плюс 2, плюс 4, пасмурная погода, осадков не будет. В Марково сегодня 12-16 градусов со знаком плюс, малооблачно, без осадков. В Беринговском плюс 8, плюс 10, облачно, осадков не будет. В Проведении плюс 6, плюс 8, переменная облачность, без осадков. В Лаврентии плюс 4, плюс 6, значительная облачность, осадков не ожидается. В Анадыре значительная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 8, плюс 10.

Реклама на радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11. Объявляется режим экономии энергии. Радио Бурга.

0: Гороскоп.
1: А если вы так же, как и Лирик, задаетесь вопросом «почему?», да потому что звезды так предсказали. А вот кому и что конкретно на этот день предсказали, я не расскажу вам прямо сейчас. Овны, сегодня вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать на этот день. Тельцы. Сегодня вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным, как ветер, хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости. Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила. Близнецы. Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой, не физической, конечно, боже вас упаси от проявления насилия, и элементом внезапности. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом. Львы. Сегодня вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов сию же минуту. Девы. Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать. Весы. Сегодня вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Найдите в себе силы не показывать своего огорчения по этому поводу. Скорпионы. Сегодня у вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями. Скучать не придется. Стрельцы. Эгоизм сегодня вам противопоказан даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами. Козероги. Семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени. Не отказывайте им во внимании. Водолеи. Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Обращайтесь найденным бережно и с любовью. Это одно из лучших ваших качеств. День может оказаться довольно трудным для рыб. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми. У них сегодня может сложиться неверное о вас представление.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп. Пусть всегда будет солнце. Радио Бурган.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Делюсь с вами рецептом закуски камдичи. Это корейский картофельный салат, который можно подавать отдельно или в качестве гарнира. Есть вариации блюда с добавлением мяса – курицы, говядины, свинины или баранины. Наша камдича будет с куриной грудкой. Что нам понадобится для приготовления? Записывайте. 800 граммов крупного картофеля, 250 граммов куриной грудки или же другого мяса по вашему вкусу, половина луковицы и 3 зубчика чеснока, 1 большой болгарский перец, пол чайной ложки кориандра, 2 столовых ложки соевого соуса, 80 мл растительного масла, соль, острый перец и паприка по вкусу. Как готовим? В этом салате мне не нравится только процесс приготовления, потому что картофель нужно натереть на терке для корейской моркови. А тереть, наверное, не любит ни одна женщина. Но результат того стоит, поэтому начнем. Параллельно ставим закипать кастрюлю с водой. Тертый картофель нужно промыть несколько раз, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Кидаем его в кастрюлю с кипятком и, не дожидаясь повторного закипания, варим 2-3 минуты. После сразу промываем холодной водой и откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Когда с картошкой закончили, приступаем к куриной грудке. Режем ее соломкой и обжариваем на растительном масле. Когда грудка почти готова, добавляем лук полукольцами и перец соломкой. Обжариваем до мягкости. Добавляем острый перец и пока отставляем в сторону. Картофель помещаем в салатник, добавляем соль, специи и рубленый чеснок. Теперь курицу с овощами, соевый соус и зелень. Аккуратно перемешиваем, и наш салат готов. Пробуйте, делитесь рецептом с друзьями. Приятного вам аппетита. Услышимся в эфире.
0: Сели, поели.
5: Радио Пурга.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Продолжаем быть на движе. Середина рабочей недели, среда. Сегодня слушайте вы радио Пурга, а конкретно трек Латвгара с треком «Движ» отзвучали. А в этом часе успеем послушать Моджо с треком «Леди», Люсь Чеботину и ее командира. Ну а я тем временем отправляюсь в час следующий, где, кстати, начнем с вами играть викторин. Не пропустить ни в коем случае.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Чукотка знакомит гостей Восточного экономического форума со вкусами Крайнего Севера. На выставке улицы Дальнего Востока начал работу региональный павильон, где можно попробовать блюда национальной кухни и деликатесы из местных продуктов. Блюда из оленины, борщ, пельмени и ломоть, которые произвели фурор в прошлом году, вновь вошли в меню. Гастрономическую программу также расширили двумя блюдами – пельменями из трех видов лососевых рыб и перловкой по-купечески с олениной. Как поделилась представитель павильона, чукотская кухня пользуется у гостей большим спросом.
2: В этом году мы также добавили два блюда, немного разнообразили, добавили пельмени рыбные из лососевых, там три вида рыбы, и купеческую кашу, каша перловая с олениной. Мы уже гости первые успели попробовать сегодня, как слышали наши другие гости, которые к нам приходили, кашу хвалили, приходят, пробуют. Из новинок также у нас в этом году таежный десерт со сгущенным молоком, с кедровыми орехами, с вареньем, с кедровой шишкой, с брусникой. То есть все дары Чукотки, которые мы можем подарить нашим гостям, мы вот собрали в одном десерте. И разнообразное меню напитков – это чукотский чай с брусникой, шишками, чукотский лимонад, дальневосточный лимонад с жимолостью, морс, водичка, кофе. Поэтому, я думаю, блюда и напитки найдутся для каждого, понравятся нашим гостям. Ну вот, узнаем в конце ВЭФа.
1: Также в павильоне Чукотки гости форума смогут ближе познакомиться с культурой и традициями коренных малочисленных народов. В программе мастер-классы по косторезному искусству от мастеров Уйленской косторезной мастерской, творческая программа ансамбля «Эргерон» и видеопанель «Люди Чукотки», которая посвящена жителям округа, их труду, культуре и вкладу в развитие региона. В сентябре появится список селлеров, которые пострадали от атак на инфраструктуру маркетплейсов. После этого предприниматели смогут воспользоваться мерами поддержки. Правительство предоставило отсрочку по уплате налогов на один год. Накопленную задолженность разрешено погашать 12 месяцев, начиная с июля 2027 года. Валберис и Озон начали предлагать страхование от военных рисков. Однако остаются нюансы. Неясно, как будет рассчитываться порог в 5% и насколько оперативно заработает механизм. США атаковали военную технику, которую Иран доставлял в район Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал All Hedas со ссылкой на источники. По их данным, удары нанесены по вооружениям и оборудованию, перевозимым к стратегической водной артерии. Новая волна бомбардировок связана с предположением Вашингтона. Тегеран планирует расширить атаки на торговые суда в акватории пролива. Ранее американские силы уже наносили удары по иранским объектам на юге страны. И в завершении выпуска. Чешские археологи обнаружили древнее кельтское поселение 2 века до нашей эры. Это крупнейшая находка региона. Свыше 20 тысяч мешков с артефактами, сотни

и золотых и серебряных монет, украшения и штампы для чеканки. Отсутствие укреплений на площади более 20 гектаров указывает на крупный торговый центр на Янтарном пути. Поселение относится к латинской культуре, возможно, племени боев. Объект не тронут расхитителями. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: самолетами или просто через волны нашего эфира. Но добралась начало нового часа. Настасья, далее у нас Полина Гагарина и Игорь Крутой поностальгируют немного о море в своей песне. И также Николай Трубач, Холли Плейм, Айова, Доус, Бруно Марс, Мари Краймбери, казаки делают хиты, и многие-многие ждут вас в этом часе. Я напомню, что 2 сентября сегодня, 10:08 на часах студийных, у микрофона Иван Семиклетов, вы слушаете Радио Пурга. Также сегодня скоро начнем играть в викторину, где можно будет выиграть сувенирную продукцию от Радио Пурга. Не пропустите.
1: Радио Пурга. Отрывайся!

0: Погода на радио Пурга.
1: Билибина сегодня плюс 8, плюс 11 пасмурно, осадков не будет. Ванюськи плюс 8, плюс 10 пасмурно, местами слабый дождь. В Певеке плюс 3, плюс 5 облачно, без осадков. На Айоне 3,5 градусов со знаком плюс, значительная облачность, осадков не будет. В Игвикиноте плюс 7, плюс 9 облачно, без осадков. В Биллингсе плюс 2, плюс 4 пасмурно, осадков не ожидается. В Марково плюс 12, плюс 16, малооблачно, без осадков. В Беринговском плюс 8, плюс 10, облачно, осадков не будет. Переменная облачность сегодня в Провидение, плюс 6, плюс 8, без осадков. В Лаврентия плюс 4, плюс 6, значительная облачность, без осадков. В Анадыре также значительная облачность, осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 8, плюс 10.

0: Реклама на радио Бурда. Внимание, жители и гости города Анады! Рады сообщить, крытый ледовый каток вновь открывает сезон массового катания. Открытие состоится в пятницу, 4 сентября. Вас ждут два сеанса в 18.00 и в 20.00. А в субботу и воскресенье расписание еще удобнее. Кататься можно будет в 14, 16, 18 и 20.00. Каждый сеанс длится 1 час, чтобы вы могли насладиться катанием в полной мере. Стоимость билета для детей до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 250 рублей. За подробностями звоните по телефону 260-89. Приходите, будет здорово!
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Приятный симбиоз есть не только в жизни грибов и растений, но и, например, животных. Зачастую гепардам в условиях зоопарка преодолевать стресс, который помогает выживать им в естественной среде обитания, помогают собаки. Щенки играют с гепардами, и это учит их успокаиваться. Псов выбирают не агрессивных, а спокойных и уверенных. Чаще всего это лабрадоры или овчарки. Их присутствие действует на гепардов почти терапевтически. Пес становится своеобразным эмоциональным якорем. Демонстрируя расслабленное поведение, он тем самым показывает гепарду, что вокруг безопасно. Со временем дикий хищник начинает копировать собаку и становится спокойнее, меньше боится людей. Это, скажем прямо, не дрессировка и не приручение в привычном смысле. Это пример зоопсихологической поддержки. В дикой природе гепарды живут в относительно мирных сообществах и обладают выраженной социальной природой. Именно поэтому им так важен эмоциональный ориентир, и собака в данном случае исполняет эту роль абсолютно блестяще.
0: Территория фактов. Радио Пурга.

0: Утренний челлендж.
1: Ну, а день может сделать лучшим, например, то, что вы выиграли викторину на волнах радиокруга. Я уверен, так оно и будет. И именно сейчас мы с вами и сыграем. Возможность выиграть сувенирную продукцию от радиокруга появилась прямо сейчас. Я расскажу вам три факта кое о чем. И по этим трем фактам вам нужно догадаться, что же такое я загадал, и написать, как вы считаете, правильный ответ на номер Telegram или Макс 924-789-2222. Первый правильный ответивший получает сегодня подарок. Ну а теперь переходим к фактам. Первый. Это плод костянка, как слива, например, или персик. Это факт номер один. Факт номер два. Растет этот плод не на дереве, а на многолетнем травянистом растении. И факт номер три, который, скорее всего, сразу же подскажет вам, что же это такое. Ежегодно регистрируется около 150 случаев гибели людей от падения этого плода костянки на голову. Что же я загадал? Пишите ваши варианты. 924-789-2222, Telegram или Макс. Первый правильно ответивший получает сегодня подарок.

Друзья, ну а вы, конечно же, большие молодцы. Ни у кого не удалось все провести. Все ответили абсолютно верно. Не знаю, какая из подсказок вам подсказала больше всего, но то, что это кокос, вы ответили абсолютно правильно. Да, действительно, кокос – это не орех, как многие могут считать. Это, ну, если брать различные энциклопедии, смотреть, что же там ученые, ботаники пишут, то пишут, что это плод костянка, правда, как слива или персик. И вы такие, ну кокос же растет на пальме, а пальма это дерево. Нет, пальма это не дерево, это многолетнее травянистое растение, потому что ветку пальмы, кстати, нету, если вы никогда не задумывались. Ну и, конечно же, ежегодно регистрируется около 150 случаев гибели людей от падения этого плода на голову. Так что не ходите под пальмами, где растут орехи. Зачем вам, точнее, не орехи, а плоды костянки? Зачем вам это нужно? Но нужно писать правильные ответы нам сюда, чтобы выигрывать. И сегодня первой правильно ответившей стала Алина. И ей отправляется сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Ну а вам всем, конечно же, аплодисменты. Молодцы. Разыграли подарок сегодня. Будет еще викторина обязательно. Не скажу, когда, где, во сколько и с кем. Все услышите в прямом эфире.

Япония, Daddy Cool, такая зажигательная танцевальная музыка в стиле диско, чтобы как-то раскачать, возможно, наши сонные головы, в том числе, если вы сидячая работа, то можно подвигать ей вправо, влево, назад, вперед, вроде бы как будто и разминка, но с другой стороны и потанцевали, и можно продолжать это делать, потому что музыки на волнах радио Пурга немерено.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. 801 подросток Чукотки этим летом получил первую зарплату. В округе завершается летняя кампания по временному трудоустройству несовершеннолетних. Школьники были курьерами, официантами, вожатыми, занимались благоустройством города и организацией культурных мероприятий. Работать можно было как в трудовых отрядах, так и в рамках временного заключения контракта. Как сообщает Департамент социальной политики, помощь молодым соискателям оказал региональный кадровый центр. Помимо зарплаты, несовершеннолетние работники получают и материальную поддержку от государства. В этом году при временном трудоустройстве она составила 10 тысяч рублей в месяц, а в случае присоединения к отряду – 27. Работодатели также получают компенсацию в размере 3 зарплат несовершеннолетнего сотрудника. На реализацию программы в этом году правительство выделило около 27 миллионов рублей. В акции участвовали молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, согласия родителей или опекунов. Завершение затянувшихся строек на Чукотке возьмут под еженедельный контроль. Власти округа установили порядок дальнейших работ на 3 социальных объектах, где подрядчики сорвали сроки. Как сообщил Владислав Кузнецов, это Центр культурного развития в Певеке, школа в Анадыре и Дом культуры в Кончелане. Проблему обсудили на расширенном совещании по реализации национальных проектов. В нем участвовал заместитель генерального прокурора России Виктор Мельник, который посетил регион с рабочим визитом. Для каждой площадке подготовили отдельный план достройки и определили сроки. За выполнением графиков будут следить профильный департамент и окружное управление капитального строительства. Отчет о положении на объектах станет постоянным пунктом еженедельных заседаний правительства Чукотки. Особое внимание уделят компаниям, которые получили контракты, но не выполняют взятые обязательства. У России нет причин, планов или необходимости нападать на страны НАТО. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Восточного экономического форума. Он подчеркнул, СССР признал независимость стран Балтии, и они спокойно ушли. Грушко назвал демонизацию России на Западе необоснованной. По его словам, НАТО и Евросоюз ускоренно милитаризуются, готовясь к столкновению. В стратегических документах Россия обозначена как прямая угроза. Диалога по этому вопросу Европейцы не предлагают. Россия, Китай и Монголия проведут совместные учения Border Defense Cooperation 2026. Мероприятие пройдет в начале сентября. Цель – отработать противодействие незаконной разведке и саботажу в пограничной зоне. Военные потренируют совместное планирование, координацию при ударах, задержаниях и передаче задержанных властям. Это вторые такие учения 3 стран. Они направлены на укрепление доверия, военного сотрудничества и обеспечение стабильности в приграничных районах. И в завершении выпуска. Астронавты НАСА Джессика Мейер и София Дена вышли в открытый космос с борта МКС для монтажных работ. Для француженки это уже 3-й выход с августа. Экипаж заменил ретроотражатель на модуле Harmony, установил кабели передачи данных, подготовил радиатор альфа-магнитного спектрометра и заменил камеру высокого разрешения. Выход из шлюза Quest начался в 15:30 по Москве и продлился около 6,5 часов. Это 284-й выход в истории станции. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: А чего только у нас в России не происходит, потому что страна огромная. Кто-то купается в море, кто-то лезет на гору, кто-то участвует в Восточном экономическом форуме, а кто-то слушает музыку классную на волнах радио Пурга. Это все в рамках одной страны. Всем доброе утро. 11.07 на часах студийных. У микрофона Иван Семиклетов. Я напоминаю, что сегодня среда, 2 сентября.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Билиб на сегодня плюс 8, плюс 11, пасмурно, без осадков. В Анюйске 8-10 градусов со знаком плюс, пасмурно, местами слабый дождь. В Певике облачная погода, без осадков, плюс 3, плюс 5. На Айоне также 3-5 градусов со знаком плюс, значительная облачность, без осадков. В Игрекиноте плюс 7, плюс 9, облачно, осадков не будет. В Биллингсе плюс 2, плюс 4, пасмурно, без осадков. В Марково плюс 12, плюс 16, малооблачно, осадков не ожидается. В Беринговском плюс 8, плюс 10, облачно, осадков не будет. В Проведение плюс 6, плюс 8, переменная облачность, без осадков. В Лаврентия плюс 4, плюс 6, значительная облачность, без осадков. В Анадыре значительная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 8, плюс 10.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.
2: Радио «Пурга».

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». В наши дни даже не верится в то, что лет 15 назад основу под макияж можно было найти лишь в арсенале профессиональных визажистов. Сейчас же выравнивающие базы найдешь в косметичке у каждой третьей студентки. Да и в магазине они продаются в большом ассортименте. Так что на это средство, которое еще называют праймером, стоит потратить деньги. Основа, нанесенная поверх дневного крема, во-первых, продлевает жизнь мейкапу, а во-вторых, гарантирует ровное нанесение тонального средства. Да и компактные пудры и румяна лягут однородным слоем без некрасивых переходов и пятен. А еще база под макияж отлично скрывает мелкие дефекты и неровности на лице, вроде следов акне или расширенных пор, а они, чего уж скрывать, присутствуют у многих. За счет чего же база обеспечивает нам такой эффект? Дело в том, что в составе основ под макияж есть силикон и пигменты. И как бы вас ни пугали эти названия, именно эти компоненты позволяют выравнивать поверхность кожи. Когда перед женщиной стоит задача втиснуться в какое-либо платье, в ход идет корректирующее белье. Конечно, утянуть 52-й размер до 46-го только с помощью белья не получится. Все-таки корректирующее боди не заменит тренировок и сбалансированного питания. Но убрать пару-тройку сантиметров и исправить рельеф вполне поможет. Итак, если вам нужно поддержать грудь, а выпирающий животик превратить в талию, выбирайте слитное боди. Корректирующие трусики сформируют только упругие ягодицы, а минимайзер, иначе говоря, корректирующий бюстгальтер, подарит вам округлые и аппетитные декольте. В первую очередь в магазине нужно присмотреться к качеству материала и обработки. В идеале корректирующее белье должно быть бесшовным. И, конечно, важно правильно выбрать свой размер. Белье должно плотно вас обтягивать. Поэтому во время примерки обратите внимание, чтобы оно надевалось с некоторым усилием. Территория женщин.

А в прошлом часе мы играли с вами в викторину, где правильным ответом было слово «кокос». И не просто так, кстати, я эту викторину сегодня провел. Дело в том, что 2 сентября отмечается Всемирный день кокоса. И что самое интересное, этот праздник придумала и предложила, собственно, отмечать Азиатско-Тихоокеанское сообщество кокосовых орехов. Да-да, такое в мире тоже существует. Ну, а цель создания праздника – показать людям, насколько полезен этот питательный плод. Он богат железом, медью, элементами, способствующими созреванию эритроцитов, красных кровяных телец. Ну, и также улучшают работу мозга, иммунную и сердечно-сосудистую систему. Вот такой вот полезный, хочется сказать, орех. Ну, все его называют уже орехом, так что быть, и я его буду называть, хотя на самом деле это плод. Костяника. Вот об этом тоже говорил я в прошлом часе. Но как его отмечать, когда они на Чукотке не растут? Да все просто. Батончик с кокосом можно сегодня покушать, либо выпечку сделать с кокосовой стружкой, либо что-то на кокосовом молоке сделать, том-ям, например. Так что таким образом вы тоже отметите сегодня Всемирный день кокоса.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать на этот день. Тельцы. Сегодня вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным, как ветер, хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости. Близнецы. Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой. Не физической, конечно, боже вас упаси от проявления насилия. И элементом внезапности. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом. Раки. Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила. Львы. Сегодня вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов сию же минуту. Девы. Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать. Весы. Сегодня вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Найдите в себе силы не показать своего огорчения по этому поводу. Скорпионы. Сегодня у вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями. Скучать не придется. Стрельцы. Эгоизм сегодня вам противопоказан даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами. Козероги. Семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени. Не отказывайте им во внимании. Водолеи. Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью. Это одно из лучших ваших качеств. Рыбы. День этот может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми. У них может сегодня сложиться неверное о вас представление.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

и олени пасутся под музыку.